Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: осторожно, двери закрываются. Следующая станция.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: нужная.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дурак.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Если хочешь танцевать.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир. Жизнь

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Аптека Био-7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био-7.0. Больше, чем лекарства.

0: Новости спорта.
1: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан-Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Беркса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл же с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: услышал!
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

6,5, 6 четвертью.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Берлин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья.

0: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 9 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Германия отказалась следовать примеру США и ослаблять санкции против России ради поставок дизельного топлива. Канцлер Фридрих Мерц назвал соглашение между Вашингтоном и Москвой неприемлемым для Европы. По его словам, Россия согласится на серьезные переговоры только под давлением, поэтому ограничения следует не снимать, а ужесточать. Мерц также обратил внимание на то, что после предложения Дональда Трампа прекратить удары по энергетическим объектам, Россия, напротив, усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Канцлер заверил Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Германии и сообщил о намерении созвать в Берлине новую встречу коалиции желающих. Позицию канцлера разделяют и в немецком МИДе. Правительство Германии подтвердило, что продолжит соблюдать санкции против российской нефти и дизеля, а также намерено отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. Финляндия призвала Евросоюз полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине. Глава финского МИД Элина Валтонен предложила другим странам ЕС поддержать совместное обращение в Еврокомиссию. Она напомнила, что сама Финляндия запретила выдавать россиянам визы для необязательных поездок еще в 2022 году. Теперь Хельсинки добивается таких же ограничений во всем Евросоюзе. По мнению Валтонен, несправедливо, что российские граждане могут отдыхать в Европе и пользоваться ее свободой, пока их страна бомбит украинские дома. Министр также предложила закрыть въезд в шенгенскую зону людям из ближайшего окружения Владимира Путина, ограничить выдачу виз российским спортсменам и добиться исполнения запрета на выдачу виз участникам войны против Украины. Финская инициатива прозвучала накануне обсуждения визовой политики ЕС в отношении России. Заседание Совета Евросоюза намечено на завтра. Угроза со стороны России не исчезнет даже после окончания войны в Украине. С таким предупреждением выступил глава немецкой контрразведки Синан Силен на конференции в Берлине. Он уверен, что российские атаки продолжатся, а главными мишенями останутся Германия, Польша и страны Балтии. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт, который также участвовал в конференции, заявил, что против Германии идет теневая война. Ее цель, по словам министра, заключается не в военной победе, а в политическом и общественном подчинении страны. Для этого противники используют дезинформацию, диверсии, шпионаж и кибератаки. Глава МВД также заявил, что нынешние угрозы стали масштабнее, чем во время холодной войны. Чтобы противостоять этим вызовам, Добринт призвал расширить полномочия спецслужб. В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в поджоге станции спутникового интернета Starlink в Польше. Этой сетью пользуются в том числе украинские военные. По данным немецких СМИ, подозреваемых нашли в городе Нюртингене, неподалеку от Штутгарта. Еще одного предполагаемого сообщника полиция задержала в Берлине. Пожар на станции Starlink под Варшавой произошел 23 сентября. Огонь повредил электроподстанцию и генератор, из-за чего оборудование ненадолго вышло из строя. Никто не пострадал. Польские власти считают случившиеся диверсией, за которой может стоять Россия. Туск назвал поджог еще одним актом гибридной войны. Глава МВД Польши сообщил, что задержанным предъявят обвинение в диверсии по заданию иностранного государства. При этом прямых доказательств причастности Москвы пока нет. В Берлине на этой неделе устроят традиционную распродажу театральных костюмов. 16 и 17 октября в Шарлоттенбурге на продажу выставят более 3500 нарядов, которые прежде появлялись на театральных сценах и телеэкранах. Большинство вещей обойдется покупателям в сумму от 1 до 99 евро. Среди экспонатов окажутся костюмы из берлинского Фридрихштадт-Паласта, Дойчес-театра, Государственного театра Ганновера и немецкого Фернзе-балет. Помимо одежды, посетители смогут приобрести сотни шляп и всевозможных аксессуаров, что особенно актуально незадолго до Хэллоуина. Распродажа пройдет в торговом центре «Вильма Шоппен» на Вильмерсдорферштрассе 74. Покупателей ждут в пятницу и субботу с 10 утра до 8 вечера.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
0: В Берлине сегодня переменная облачность, максимум 16 градусов, вечером возможны осадки.
2: На дорогах.
0: Довольно большая 20-минутная пробка образовалась на автобане А115 в сторону Функтурм между Потсдам-Бабельсбергом и Шпанише-Аллее. Здесь идут дорожные работы. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
3: Отправ... отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

аптекой Bio 7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Bio 7.0. Для здоровья без выходных.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких тёщ.

0: Новости спорта.
1: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Бергса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, и она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 10 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Германия отказалась следовать примеру США и ослаблять санкции против России ради поставок дизельного топлива. Канцлер Фридрих Мерц назвал соглашение между Вашингтоном и Москвой неприемлемым для Европы. По его словам, Россия согласится на серьезные переговоры только под давлением, поэтому ограничения следует не снимать, а ужесточать. Мерц также обратил внимание на то, что после предложения Дональда Трампа прекратить удары по энергетическим объектам, Россия, напротив, усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Канцлер заверил Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Германии и сообщил о намерении созвать в Берлине новую встречу коалиции желающих. Позицию канцлера разделяют и в немецком МИДе. Правительство Германии подтвердило, что продолжит соблюдать санкции против российской нефти и дизеля, а также намерено отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. Финляндия призвала Евросоюз полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине. Глава финского МИД Элина Валтонен предложила другим странам ЕС поддержать совместное обращение в Еврокомиссию. Она напомнила, что сама Финляндия запретила выдавать россиянам визы для необязательных поездок еще в 2022 году. Теперь Хельсинки добивается таких же ограничений во всем Евросоюзе. По мнению Валтонен, несправедливо, что российские граждане могут отдыхать в Европе и пользоваться ее свободой, пока их страна бомбит украинские дома. Министр также предложила закрыть въезд в шенгенскую зону людям из ближайшего окружения Владимира Путина, ограничить выдачу виз российским спортсменам и добиться исполнения запрета на выдачу виз участникам войны против Украины. Финская инициатива прозвучала накануне обсуждения визовой политики ЕС в отношении России. Заседание Совета Евросоюза намечено на завтра. Угроза со стороны России не исчезнет даже после окончания войны в Украине. С таким предупреждением выступил глава немецкой контрразведки Синан Силен на конференции в Берлине. Он уверен, что российские атаки продолжатся, а главными мишенями останутся Германия, Польша и страны Балтии. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт, который также участвовал в конференции, заявил, что против Германии идет теневая война. Ее цель, по словам министра, заключается не в военной победе, а в политическом и общественном подчинении страны. Для этого противники используют дезинформацию, диверсии, шпионаж и кибератаки. Глава МВД также заявил, что нынешние угрозы стали масштабнее, чем во время холодной войны. Чтобы противостоять этим вызовам, Добринт призвал расширить полномочия спецслужб. В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в поджоге станции спутникового интернета Starlink в Польше. Этой сетью пользуются в том числе украинские военные. По данным немецких СМИ, подозреваемых нашли в городе Нюртингене, неподалеку от Штутгарта. Еще одного предполагаемого сообщника полиция задержала в Берлине. Пожар на станции Starlink под Варшавой произошел 23 сентября. Огонь повредил электроподстанцию и генератор, из-за чего оборудование ненадолго вышло из строя. Никто не пострадал. Польские власти считают случившиеся диверсией, за которой может стоять Россия. Туск назвал поджог еще одним актом гибридной войны. Глава МВД Польши сообщил, что задержанным предъявят обвинение в диверсии по заданию иностранного государства. При этом прямых доказательств причастности Москвы пока нет. В Берлине на этой неделе устроят традиционную распродажу театральных костюмов. 16 и 17 октября в Шарлоттенбурге на продажу выставят более 3500 нарядов, которые прежде появлялись на театральных сценах и телеэкранах. Большинство вещей обойдется покупателям в сумму от 1 до 99 евро. Среди экспонатов окажутся костюмы из берлинского Фридрихштадт-Паласта, Дойчест-театра, Государственного театра Ганновера и немецкого Фернзе-балет. Помимо одежды, посетители смогут приобрести сотни шляп и всевозможных аксессуаров, что особенно актуально незадолго до Хэллоуина. Распродажа пройдет в торговом центре «Вильма Шоппен» на Вильмерсдорферштрассе 74. Покупателей ждут в пятницу и субботу с 10 утра до 8 вечера. В Берлине сегодня переменная облачность, максимум 16 градусов, вечером возможны осадки.
2: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
3: На дорогах.
1: Довольно большая 20-минутная пробка образовалась на автобане А115 в сторону Функтурм между Потсдам-Бабельсбергом и Шпаниша аллея. Здесь идут дорожные работы. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
0: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall. Верка

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято». Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик, и сегодня я расскажу о самых интересных проектах, фильмах и сериалах, которые идут сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Начинаем!
1: Фильм недели.
0: Фильм недели «Диггер» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На эту картину возлагали большие надежды. Уже по первым материалам было понятно, что исполнитель главной роли Том Круз готовится превзойти самого себя. Во-первых, у актера там невероятный грим. Его герой далек от образа секс-символа. У него пивной живот, морщины и редкие сидеющие волосы. Во-вторых, зрителям рассказали, что лента будет эпатажной комедией. А в комедиях Круз не снимался уже очень давно. Последние годы он фактически застрял в образе спецагента Итана Ханта из франшизы «Миссия невыполнима». Ну и в-третьих, для актера забрежила надежда на давно заслуженный «Оскар». Если вдруг вы не в курсе, у Круза есть 4 номинации и 1 статуэтка, но за общий вклад в кинематограф, а не за конкретную роль. Мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту со своей стороны как раз известен как режиссер, приносящий артистам удачу. Именно он когда-то помог преодолеть «Оскаровское проклятие» Леонардо Ди Каприо. Тот получил, наконец, заветного золотого человечка за роль в драме Иньярриту «Выживший». Круз в фильме играет Диггера Роквелла, престарелого нефтяного магната, компания которого спровоцировала жуткую экологическую катастрофу, грозящую уничтожить пол Европы. Теперь богачу вместе с администрацией президента США предстоит разгребать последствия своей жадности. Примерно через полчаса после начала сюжет делает довольно неожиданный поворот, который сильно меняет представление о происходящем в кадре. Выдавать я его, конечно же, не буду, вы должны все увидеть сами.
2: Mr. President, wir sind einer Katastrophe dieses Ausmaßes völlig schutzlos ausgeliefert.
3: Was ist unser Worst-Case-Szenario?
2: 18 Billionen Dollars.
4: Sind das alle verdammten schlechten Nachrichten?
5: Da wäre noch der Atommüll.
0: Большинству критиков «Диггер» не понравился. У него очень низкие оценки. В американском прокате фильм прямо сейчас проваливается с оглушительным треском. Но лично я призываю все-таки дать этой картине шанс. Она потрясающе снята, сыграна и смонтирована. За камерой стоял Эммануэль Любецкий, постоянный соавтор Иньярриту и один из лучших операторов 21 века. Здесь он, как всегда, гениален. Добавьте к этому невероятные декорации, поражающие своим масштабом, и еще более невероятную работу с цветом. Увидев хотя бы один кадр, вы никогда не перепутаете «Диггера» ни с каким другим фильмом. Круз погружается в роль старика с тем же бесстрашием, с каким раньше выполнял трюки без дублера. Другие актеры от него не отстают, и весь второй план занят звездами. От британца Риза Ахмеда до немки Сандры Хюллер.
6: Verdammte Scheiße, legen wir los.
1: Снято.
0: Мне кажется, что главная ошибка создателей фильма заключалась в позиционировании. «Диггера» пытались продать публике как комедию, а комедией тут на самом деле и не пахнет. Даже слово «сатира» не совсем подходит, хотя Иньярриту, конечно, ориентировался на классический фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав», который довел до абсурда идею «Холодной войны». На самом деле «Диггер» — грустная, страшная, очень язвительная и неутешительная картина. Она о том, что миром управляют алчные, нарциссичные старики, которые не готовы расставаться с властью, даже стоя одной ногой в могиле. Она о том, что безудержная жадность ведет к апокалипсису, о том, что у обычных людей не осталось никаких рычагов влияния, о том, что искусство, и это, наверное, самая горькая для режиссера мысль, ничего не может изменить, а может лишь стать временной передышкой в череде бесконечных трагедий. По-настоящему серьезная проблема с этим фильмом заключается в том, что реальный мир в его нынешнем состоянии выглядит безумнее любых кинофантазий. Но Круз и Иньярриту это знают. Они не собираются открывать нам глаза на очевидное. Они всего лишь хотят нас немного развлечь. На большее кинематограф, как прямо говорят авторы, рассчитывать и не может.
1: Авторское кино.
0: В берлинских кинотеатрах появилась драма «Социальная расплата» «The Social Reckoning». Формально это продолжение фильма 2010 года «Социальная сеть». Обе картины рассказывают о соцсети Facebook в разные периоды ее существования. Первый фильм был посвящен истории создания компании. Компьютерный гений Марк Цукерберг в исполнении Джесси Айзенберга придумывал перспективный проект, но в процессе терял лучшего друга, соратника и коллегу. Картину снял режиссер Дэвид Финчер, автор «Семьи» и «Бойцовского клуба». Он превратил сценарий в очередную историю про одержимость. Финчер вообще обожает одержимых героев, и неважно, какие формы их обсессия принимает. Цукерберг на экране представал, мягко говоря, не совсем положительным персонажем. Он эгоцентрик, он мечтает о высоком статусе, он эмоционально замкнут и холоден по отношению к окружающим. Но если Финчер снял картину и пошел дальше, то сценарист социальной сети Аарон Соркин, погрузившийся во все детали личного дела Цукерберга, продолжил за Фейсбуком внимательно следить. В 2021 году он нашел тему для нового сценария. Издание The Wall Street Journal тогда выпустило цикл статей о том, как соцсеть превратилась из сайта, где люди искали друзей, в новостную ленту, работающую на основе алгоритмов и часто распространяющую фейки, радикальные идеи и другой вредоносный контент. По мнению журналистов, и Аарон Соркин с ними полностью согласен, без Фейсбука не состоялся бы штурм Капитолия 6 января 2021 года. Внутренние данные компании репортерам слила молодая сотрудница соцсети Фрэнсис Хаген. Работала она с журналистом Джеффом Хорвитцем.
7: Hast du Interesse an Social Media?
8: Nicht im geringsten. Also, ich bin investigativer Journalist. Und dieser Kerl und diese Firma spielen eine nie dagewesene Rolle in unserem Leben.
9: Beginn mit einem sanften Nicken, um Offenheit zu zeigen. Ja, nicht zu stark, ein wenig sanfter. Ja.
10: Das ist der neue Facebook-Detektiv beim Journal. Er sucht keinen Streit mit uns. Er jagt danach.
11: Sie nennen nicht meinen Namen und alles ist vertraulich.
8: Worüber möchten Sie sprechen?
11: Ich habe Classifier über Politgruppen laufen lassen. 30% der Inhalte triggern diverse Risikovektoren.
8: Sekunde, ich verstehe nicht, was das heißt.
11: Sind Sie nicht Tech-Reporter?
8: Quasi.
1: Stop. Снято.
0: Статьи The Wall Street Journal в итоге легли в основу сценария «Социальной расплаты». По сюжету Фрэнсис Хаген находит Джеффа Хорвитца и начинает рассказывать ему о пугающих изменениях, которые происходят в структуре Фейсбука. После выхода журналистских материалов Марк Цукерберг, такой же ушлый, холодный и самовлюбленный, как в первом фильме, публично отвергает все обвинения и пытается защитить свою компанию. Роль Хаген досталась недавней оскаровской лауреатке Майке Мэдисон, звезде фильма «Анора». Репортера Хорвитца сыграл Джереми Аллен Уайт из сериала «Медведь». А вот с Цукербергом поначалу вышла заминка. Аарон Соркин очень хотел, чтобы на съемки вернулся Джесси Айзенберг, но актер наотрез отказался и заявил, что больше не хочет играть этого персонажа. В результате в Цукерберга перевоплотился Джереми Стронг, широкой публике известный по сериалу «Наследники». «Социальная расплата» вряд ли станет таким же хитом, каким в свое время стала «Социальная сеть». Соркин – выдающийся сценарист, но далеко не блестящий режиссер. Дэвида Финчера с его безупречным чувством кинематографического на этот раз рядом с ним нет. И если в первой картине в центре сюжета были харизматичные люди, то во второй объектом анализа становится бездушная система, а это уже не так увлекательно. Но как документ эпохи и как политическое высказывание «Социальная расплата» безусловно важна. Всем, кто имеет дело с соцсетями, полезно задумываться о том, что на самом деле это сконструированная реальность.
1: Онлайн-премьера недели.
0: На стриминге Netflix вышел сериал «К востоку от Эдема» «East of Eden». Это экранизация одноименного романа американского писателя Джона Стейнбека. Книга представляет собой классическую семейную сагу. Она прослеживает историю нескольких поколений двух семей. Трасков, они главные герои романа, и Гамильтонов. Их можно назвать персонажами второго плана. Действие перемещается с восточного побережья США на западное. Основная часть событий разворачивается в долине Салинас в Калифорнии. Стейнбек считал «К востоку от Эдема» своим главным творением. Он посвятил его двум своим сыновьям и частично описал в нем собственную семью. Гамильтоны – это родственники писателя по материнской линии. Долина Салинас для Стейнбека тоже была совершенно особенным местом. Он там родился, провел детство и там же был похоронен. Первую экранизацию романа снял в 1955 году знаменитый голливудский режиссер Элия Казан. Фильм у него получился прекрасным, но от оригинального текста он довольно далек. Дело в том, что у Казана были связаны руки. В Голливуде в те годы действовал кодекс Хейса, запрещавший или ограничивавший демонстрацию насилия, секса и других видов так называемого аморального поведения. А секса и насилия в книге, надо признать, хватает. Не мог в те годы появиться на экране и один из ключевых персонажей романа – китаец Ли. Америка еще не оправилась от войн с Японией и Кореей. По отношению к любым азиатам зрители проявляли страшную ксенофобию. Столкнувшись со всеми этими препятствиями, Казан решил экранизировать только финальную часть романа, в которой рассказывается о третьем поколении семьи Трасков. Свою лучшую роль в фильме сыграл юный актер Джеймс Дин, трагически погибший вскоре после съемок. Ему было всего 24 года, и сейчас он считается одной из легенд Голливуда.
12: Ich glaube, dass menschliche Eltern Monster auf diese Welt bringen können. Ein Monster ist eine Abweichung von der anerkannten Norm. Ein Kind mag mit einem perfekten Körper geboren werden, aber ohne Güte oder Gewissen.
13: Verraten Sie mir Ihren Namen.
12: Sie können mich Kathy nennen.
1: Stopp, снято.
0: Сценарий нового сериала написала актриса Зои Казан, внучка того самого режиссера Ильи Казана. Для нее, как вы понимаете, роман Стейнбека тоже имел огромное значение. Он превратился в часть семейной истории. Экранизация получилась очень и очень бережной. Сериал довольно точно следует букве романа и не добавляет в основной сюжет никакой отсебятины, что по нынешним временам скорее редкость. Главное нововведение связано с трактовкой образа Кэти Эймс, героини, которую блистательно играет британская актриса Флоренс Пью. У Стейнбека Кэти однозначная злодейка. Рассказчик в романе прямо называет ее монстром. Сейчас он, наверное, употребил бы другое слово – социопатка. У Кэти нет эмпатии. Она постоянно лжет и безжалостно манипулирует окружающими. Но Зои Казан находит в этой, безусловно, отрицательной героине новые грани. Показывает, что, возможно, она не родилась злодейкой, а стала ею в результате череды событий, связанных прежде всего с патриархальным насилием. Сериал сохраняет и главные вопросы, которыми задавался Стейнбек. Существует ли у человека выбор между добром и злом? Или все решают наследственность и жизненные обстоятельства? Обречены ли дети повторять ошибки родителей? Писатель считал, что человек все-таки сам определяет свою судьбу. И даже если у предыдущих поколений она была трагической, у нынешних все равно есть шанс на счастье. К востоку от Эдема, East of Eden, уже на Netflix. Доступны сразу все 7 эпизодов. На этом у меня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До следующей встречи в эфире «Радио Голос Берлина». Пока-пока.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 11 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Германия готовит новую встречу коалиции желающих, объединение стран, которые поддерживают Украину и обсуждают гарантии ее безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером Фридрихом Мерцем. Лидеры также договорились организовать переговоры советников по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании и Украины. Одной из главных тем беседы стали российские удары по украинской энергетике. Зеленский обратил внимание, что Москва продолжает атаковать энергообъекты, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к энергетическому перемирию. По мнению украинского лидера, такое поведение России показывает, что ослаблять давление на Кремль нельзя. Мерц со своей стороны призвал Москву согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пытаются убедить Киев, что дизельная сделка с США с Россией поможет вернуть Москву за стол мирных переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters. На встрече с украинской делегацией в Майами представители Дональда Трампа признали, что Владимир Путин пока не готов обсуждать завершение войны. Однако Вашингтон рассчитывает смягчить позицию Кремля с помощью экономических уступок. Американская сторона также потребовала, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По замыслу Вашингтона, отказ Киева от атак в сочетании с разрешением на экспорт российского дизеля должен побудить Москву к ответным шагам. Сам Трамп рассчитывает, что сделка поможет снизить цены на горючее в США. Украинская делегация встретила эти предложения скептически и покинула Майами без каких-либо договоренностей. При этом Киев выразил готовность прекратить удары по энергетическим объектам, если Россия поступит так же. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль предупредил, что ФРГ также находится под угрозой на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. «Мы тоже оказались под прицелом», заявил министр перед поездкой в Варшаву, где сегодня проходит конференция по безопасности. По словам Вадефуля, европейские страны должны продемонстрировать единство перед лицом общих угроз. В польской столице руководитель немецкой дипломатии намерен встретиться с представителями Польши, Норвегии и Великобритании. Участники переговоров обсудят вопросы европейской безопасности на фоне российских ударов по Украине. Своим визитом Вадефуль также намерен показать сплоченность ближайших союзников Германии. В бранденбургском Барнеме запретили использовать роботы-газонокосилки по ночам, чтобы защитить ежей и других мелких животных. Теперь садоводы обязаны выключать автоматические косилки за полчаса до захода солнца и могут снова запускать их лишь через полчаса после восхода. Местные власти объясняют запрет тем, что даже современные роботы с датчиками не всегда замечают небольших животных. Особенно уязвимы ежи, которые ведут ночной образ жизни. При встрече с опасностью они обычно сворачиваются в клубок, а не убегают, что может привести к травмам или гибели. Ранее аналогичные меры ввели в Котбусе и округе Дамеш-Превальд. А вот власти Потсдама пока ограничиваются призывом добровольно отказываться от ночной стрижки газонов. В одном из берлинских вузов снова обнаружили подозрительные приспособления, которые могли служить креплениями для скрытых камер в женских туалетах. Находку сделали в Высшей школе экономики и права в Лихтенберге. Полиция сообщила, что сотрудники обнаружили липкие крепления, с помощью которых можно закрепить записывающие устройства. Самих камер на этот раз не оказалось. Следователи пока выясняют, появились ли крепления недавно или остались после предыдущего инцидента. В июне в том же учебном заведении уже разгорался разгорался скандал из-за тайной видеосъемки. Тогда в двух женских туалетах обнаружили миниатюрные камеры, спрятанные под контейнерами для гигиенических пакетов. Причем этими помещениями могли пользоваться не только студентки, но и посторонние посетители. Полиция изъяла устройство и начала расследование. На прошлой неделе следователи провели обыск в квартире 66-летнего подозреваемого в Трептове. Мужчина работал в одной из компаний, которая занимала помещение в здании вуза, но не являлся его сотрудником. После допроса мужчину отпустили. Расследование продолжается. Утро в Берлине выдалось прохладным, но в течение дня температура повысится до 16 градусов. Вечером, возможно, осадки.
2: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
3: На дорогах.
1: Туннель на Александерплац закрыт в обоих направлениях. Здесь идут ремонтные работы до 17.00. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Беркса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Берлин 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути. Зачем?

0: раньше меня.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города. Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии полдень. У микрофона Дмитрий Быков. Германия готовит новую встречу коалиции желающих. Объединение стран, которые поддерживают Украину и обсуждают гарантии ее безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером Фридрихом Мерцем. Лидеры также договорились организовать переговоры советников по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании и Украины. Одной из главных тем беседы стали российские удары по украинской энергетике. Зеленский обратил внимание, что Москва продолжает атаковать энергообъекты, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к энергетическому перемирию. По мнению украинского лидера, такое поведение России показывает, что ослаблять давление на Кремль нельзя. Мерц со своей стороны призвал Москву согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пытаются убедить Киев, что дизельная сделка с США с Россией поможет вернуть Москву за стол мирных переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters. На встрече с украинской делегацией в Майами представители Дональда Трампа признали, что Владимир Путин пока не готов обсуждать завершение войны. Однако Вашингтон рассчитывает смягчить позицию Кремля с помощью экономических уступок. Американская сторона также потребовала, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По замыслу Вашингтона, отказ Киева от атак в сочетании с разрешением на экспорт российского дизеля должен побудить Москву к ответным шагам. Сам Трамп рассчитывает, что сделка поможет снизить цены на горючее в США. Украинская делегация встретила эти предложения скептически и покинула Майами без каких-либо договоренностей. При этом Киев выразил готовность прекратить удары по энергетическим объектам, если Россия поступит так же. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль предупредил, что ФРГ также находится под угрозой на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. «Мы тоже оказались под прицелом», — заявил министр перед поездкой в Варшаву, где сегодня проходит конференция по безопасности. По словам Вадефуля, европейские страны должны продемонстрировать единство перед лицом общих угроз. В польской столице руководитель немецкой дипломатии намерен встретиться с представителями Польши, Норвегии и Великобритании. Участники переговоров обсудят вопросы европейской безопасности на фоне российских ударов по Украине. Своим визитом Вадефуль также намерен показать сплоченность ближайших союзников Германии. В бранденбургском Барнеме запретили использовать роботы-газонокосилки по ночам, чтобы защитить ежей и других мелких животных. Теперь садоводы обязаны выключать автоматические косилки за полчаса до захода солнца и могут снова запускать их лишь через полчаса после восхода. Местные власти объясняют запрет тем, что даже современные роботы с датчиками не всегда замечают небольших животных. Особенно уязвимы ежи, которые ведут ночной образ жизни. При встрече с опасностью они обычно сворачиваются в клубок, а не убегают, что может привести к травмам или гибели. Ранее аналогичные меры ввели в Котбусе и округе Дамеш-Превальд. А вот власти Потсдама пока ограничиваются призывом добровольно отказываться от ночной стрижки газонов. В одном из берлинских вузов снова обнаружили подозрительные приспособления, которые могли служить креплениями для скрытых камер в женских туалетах. Находку сделали в Высшей школе экономики и права в Лихтенберге. Полиция сообщила, что сотрудники обнаружили липкие крепления, с помощью которых можно закрепить записывающие устройства. Самих камер на этот раз не оказалось. Следователи пока выясняют, появились ли крепления недавно или остались после предыдущего инцидента. В июне в том же учебном заведении уже разгорались скандал из-за тайной видеосъемки. Тогда в двух женских туалетах обнаружили миниатюрные камеры, спрятанные под контейнерами для гигиенических пакетов. Причем этими помещениями могли пользоваться не только студентки, но и посторонние посетители. Полиция изъяла устройство и начала расследование. На прошлой неделе следователи провели обыск в квартире 66-летнего подозреваемого в Трептове. Мужчина работал в одной из компаний, которая занимала помещение в здании вуза, но не являлся его сотрудником. После допроса мужчину отпустили. Расследование продолжается.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: Утро в Берлине выдалось прохладным, но в течение дня температура повысится до 16 градусов. Вечером возможны осадки.
3: На дорогах.
1: Туннель на Александерплац закрыт в обоих направлениях. Здесь идут ремонтные работы до 17.00. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
0: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти, Вилли.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы

Берлин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 14 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Международный валютный фонд заметно улучшил прогноз роста экономики Германии на этот год. Теперь эксперты ожидают увеличения ВВП на 1,3% вместо прежних 0,7. Более благоприятными стали и перспективы на следующий год. По оценке фонда, в 2027 немецкая экономика прибавит 1,1%. Новые расчеты совпадают с прогнозом правительства ФРГ, который власти представили на прошлой неделе. Восстановлению немецкой экономики помогают рост экспорта и государственные вложения в инфраструктуру и оборону. Свою роль сыграл и повышенный спрос на немецкую продукцию за рубежом. При этом высокие цены на энергоносители и слабая потребительская активность по-прежнему сдерживают развитие страны. МВФ также улучшил прогноз для еврозоны в целом. В этом году ее экономика должна вырасти на 1,1%, а в следующем на 1,2%. Положительный вклад вносят прежде всего Испания и Ирландия. В Черном море у берегов Болгарии минувшей ночью беспилотники атаковали два торговых судна. Под удар попало, в частности, принадлежащее Украине грузовое судно «Челси-3», которое ходит под мальтийским флагом. Всех 15 членов экипажа «Челси-3», 7 украинцев и 8 азербайджанцев спасатели эвакуировали. 5 моряков получили легкие травмы. Второе судно затонуло примерно в 30 километрах от берега. Пока власти сообщили о спасении лишь одного человека с его борта. Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал нападение недопустимыми и заявил, что София намерена вызвать российского посла для объяснений. Радов признал, что убедительных доказательств причастности Москвы пока нет, хотя, по его мнению, последствия атак выгодны России. Болгарский премьер также собирается обсудить происшествие с генсеком НАТО Марком Рютте. В Баден-Вюртемберге рейсовый автобус попал в аварию и буквально развалился на две части. Происшествие случилось вчера между Зиндельфингеном и Айдлингеном. 50-летний водитель получил тяжелые травмы. Еще 3 человека пострадали, в том числе ребенок. По данным полиции, автобус-гармошка по неизвестной пока причине съехал с дороги и врезался в кусты. От этого автобус разломился пополам. В салоне, кроме водителя, находились 4 пассажира, среди которых были 2 детей. 2 взрослых в возрасте 26 и 27 лет доставили в больницу. 12-летней девочке врачи оказали помощь на месте, а 11-летний ребенок не пострадал. Спасателям пришлось полностью прикрыть дорогу, чтобы убрать обломки автобуса. Ущерб полиция оценила примерно в 200 тысяч евро. Следователи теперь выясняют обстоятельства аварии и разыскивают очевидцев. В городе Ошерслебен в Саксонии-Анхальт сегодня закрыли несколько школ из-за угрозы массовой стрельбы. Накануне вечером неизвестный отправил сообщение в родительский чат одной из местных гимназий. Автор пригрозил расстрелять людей в учебном заведении. Как выяснила полиция, злоумышленник воспользовался аккаунтом одного из родителей в WhatsApp. Кто именно отправил сообщение, следователи пока не установили. Школьное ведомство решило не рисковать и еще вечером распорядилось отменить занятия. Некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, а для детей, которым не с кем остаться дома, организовали дежурные группы. При этом полиция пока не считает угрозу достоверной. Тем не менее, правоохранители усилили патрулирование возле школ и детских садов и продолжают выяснять обстоятельства происшествия. И еще одна новость про школы. В Берлине сенатор по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш раскритиковала забастовку учеников французской гимназии, которые накануне заблокировали входы в свое учебное заведение. По словам сенатора, школьники имеют полное право выражать свое мнение и участвовать в общественной жизни, однако перекрывать доступ в школу они не должны. Гюнтер-Вюнш напомнила, что в учебных заведениях тоже действуют законы, и призвала руководство школ при необходимости вмешиваться в подобные акции. Таким способом берлинские гимназисты решили поддержать своих сверстников во Франции, где уже больше 2 недель продолжаются массовые ученические протесты. Сегодня там намечена новая волна протестов, к которой намерены присоединиться и учительские профсоюзы.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В столице сегодня переменная облачность и максимум 16 градусов. Дождь нам обещают только вечером, но зонтик лучше взять заранее.
3: На дорогах.
1: Пробка на 10 минут образовалась на автобане А100 между туннелем Брицер и Шмаргендорфом в сторону Веддинга. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: батарейки сели.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

солнце, но в океане мне не проснуться. В пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 15 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается завоевывать народную любовь и готов проводить непопулярные реформы, несмотря на падение собственного рейтинга. Выступая сегодня в Берлине на Дне немецких работодателей, глава правительства заверил, что его главная задача – вернуть экономику страны на верный путь и обеспечить достойные перспективы молодому поколению. Мерц сделал это заявление на фоне рекордно низких показателей своей популярности. Согласно последнему опросу АРД, работой канцлера довольны лишь 10% немцев, тогда как 88% выражают недовольство. Столь слабого результата не показывал ни один глава немецкого правительства за всю историю этих исследований, которые проводят с 97 года. На встрече с работодателями Мерц дал понять, что менять политический курс ради популярности не намерен. Германия, Италия и Бельгия предложили дать странам Евросоюза право приостанавливать принятие новых европейских законов, если они создают чрезмерную нагрузку на бизнес и государственные структуры. Канцлер Фридрих Мерц и премьеры Джорджа Мелани и Барт де Вевер направили совместное письмо председателю Европейского совета Антонио Коште. Политики призвали создать специальный механизм, который позволит вовремя нажимать на тормоз, когда Брюссель увлекается новыми требованиями и ограничениями. Авторы инициативы считают, что экономика теряет конкурентоспособность из-за чрезмерной бюрократии. Они предлагают значительно ускорить согласование проектов, упростить административные процедуры и даже временно приостановить действие некоторых норм. В первую очередь, лидеры трех стран хотят облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Предложение поступило в преддверии саммита Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг. В Германии в этом году ожидают заметное сокращение урожая винограда. По предварительному прогнозу немецкого института вина, виноделы произведут около 7 миллионов гектолитров напитка. Это примерно на 20% меньше среднего показателя за последнее десятилетие. Главной причиной сокращения урожая стала засуха, однако ее последствия оказались не одинаковыми. Старые лозы с глубокими корнями принесли засушливую погоду на удивление хорошо, а вот молодым виноградникам пришлось значительно тяжелее. При этом окончательные итоги сбора винограда пока неизвестны. Берлинская Делинке перенесла на 2 недели съезд, на котором решится судьба возможной коалиции с социал-демократами и зелеными. Вместо ближайшей пятницы делегаты соберутся 31 октября. Такое решение руководство партии приняло из-за затянувшихся предварительных переговоров о формировании нового правительства столицы. По их итогам партийный съезд должен определить, стоит ли начинать полноценные коалиционные переговоры. На этой неделе представители трех политических сил намерены затронуть, в частности, вопрос передачи крупных частных компаний в общественную собственность. Серьезные разногласия между партиями вызывает и жилищная политика. Сегодня же новая фракция Die Linke проведет учредительное заседание в берлинском парламенте. Депутатам предстоит решить, как выполнить достигнутую с потенциальными партнерами договоренность о борьбе с антисемитизмом. Знаменитый берлинский Ампельман или Ампельменхен отмечает сегодня 65-летие. Человечек в шляпе, который останавливает пешеходов на красный свет и бодро шагает на зеленый, появился на свет 13 октября 1961 года. Именно тогда психолог Карл Пеглау, занимавшийся вопросами безопасности дорожного движения, представил властям ГДР эскизы новых сигналов для светофоров. Он хотел сделать их более понятными, прежде всего для детей. Правда, на улицах Восточного Берлина новые фигуры появились лишь 8 лет спустя. После объединения Германии власти начали заменять восточно-германские светофоры западными, однако жители Берлина вступились за любимого регулировщика. В 2005 году он появился и в западных районах столицы. Сегодня Ампельман красуется на всевозможных сувенирах, которые туристы увозят из Берлина по всему миру. У него появилась даже подруга, Ампельфрау, а другие немецкие города обзавелись собственными светофорными персонажами. Например, в Трире пешеходами командует Карл Маркс, а в Гамбурге – герои улицы Сезам. Но берлинский Ампельман по-прежнему остается одним из самых узнаваемых символов немецкой столицы. Сегодня в Берлине переменная облачность и максимум 16 градусов. К вечеру возможны осадки, завтра погода останется примерно такой же.
2: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
3: На дорогах.
1: Движение затруднено в Кёпенике на Венденшлосштрассе. В пробке между Мюгельхаймерштрассе и Сальвадор-Альендештрассе придется провести 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
0: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября.

0: дышит твой огонек, лети же к нему, мой мотылек.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: «Имеете право». Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай. Обсуждаем широкий спектр тем от семейного и наследственного права и защиты интеллектуальной собственности до иностранных инвестиций в Германии и поддержки на арт-рынке при покупке и продаже произведений искусства. Доктор Анна Разовская-Лампай – эксперт по вопросам бизнеса, специализирующийся на коммерческом и корпоративном праве и праве искусства. Свои вопросы юристу присылайте на redakcion@radio-rb.de.
1: Добрый день, дорогие слушатели радио «Голос Берлина». Вы снова с нами в программе «Имеете право», в которой мы разбираем самые актуальные правовые ситуации, с которыми сталкиваются многие люди в Германии. Сегодня тема, о которой многие предпочитают не думать заранее, а потом часто жалеют. Мы говорим о деньгах в браке. Что происходит с имуществом при разводе? Зачем нужен брачный договор? И как устроена система алиментов, например, для детей, для супругов и даже для родителей? В нашей студии наш компетентный собеседник, доктор юридических наук, адвокат Анна Разовская-Лампай. Анна, добрый день.
2: Добрый день. Очень рада снова быть в эфире. Знаете, я заметила за годы практики закономерность, что люди приходят или до свадьбы с вопросом, нужен ли договор, либо уже после развода с вопросом, как так получилось, что я, например, потерял все или не приобрел ничего. Хотя эти вопросы можно, в принципе, себе задавать в любом пункте брака. И сегодня, может быть, мы сможем помочь первой группе и предотвратить вторую.
1: Я уверен, что у нас все получится. Давайте начнем с самого простого. Большинство пар в Германии живут без всяких договоров. Ну, такое довольно часто происходит. Что тогда регулирует их имущественные отношения?
2: Да, вы правы. По статистике 85% где-то супружеских пар в Германии не заключают никакого брачного договора. И в таких случаях автоматически вступает в силу режим так называемого Zugewinngemeinschaft, да, то есть сообщество прироста имущества. Логика какая? Все, что у супругов было до свадьбы, остается их личной собственностью, а все то, что было накоплено в период брака, при разводе сравнивается. То есть у кого прирост имущества оказался больше, тот обязан выплатить другому половину разницы, так называемый Zugewinnausgleich. И для большинства семей это работает, в принципе, справедливо. Если жена, например, ведет домашнее хозяйство и не имеет дохода и заботится о детях, а муж строит карьеру, и суд учитывает тоже ее вклад. И за это она получает компенсацию. Но бывают случаи, когда система сбой дает. Например, ну вот представьте, там владельца компании небольшой, у него бизнес вырос вдвое на бумаге, но на практике, конечно, эти деньги вкладываются там в оборудование, в сотрудников, в аренду. И живых денег нет, но суд все равно обязывает выплатить супруге половину этого бумажного прироста. И тут единственный выход – продавать бизнес. Это, конечно, удар по владельцу, по сотрудникам, ну, по наследникам. Для таких случаев, в принципе, и существует в основном брачный договор.
1: Анна, вот многие воспринимают разговор о брачном договоре как какую-то обиду. Как будто бы получается, что ты уже готовишься к разводу. Как вы на это реагируете?
2: Ну, я, конечно, с одной стороны, могу людей понять, но с другой стороны, это можно, брачный договор можно сравнить со страховкой. Никто не покупает страховку от пожара, потому что хочет пожар. Брачный договор – это не предсказание конца отношений, это выражение уважения к партнеру. Я хочу, чтобы в любой ситуации у нас была какая-то защита обоюдная. Что конкретно прописать договор? Но тут есть много разных вариантов. Все зависит от того, что нужно конкретной паре. Первый, самый важный блок, скорее всего, это все-таки режим имущества. Да? То есть можно выбрать полную разделенность имущества, у каждого свое, и при разводе никаких взаимных требований нет к приросту. Или наоборот, полную общность, что все общее. Есть там модифицированные варианты. Можно исключить бизнес из расчета прироста, а вот все остальное разделить. Второй блок – это, наверное, алименты после развода. То есть супруги вправе заранее договориться об условиях финансовой поддержки. Какой срок, какой размер и там какие-то дополнительные условия. Это особенно важно, для, если один из партнеров жертвует карьерой ради детей или там переезжает в другую страну. Чаще всего это, конечно, женщина. Третий – это пенсионные права. По умолчанию в Германии действует система так называемой Versorgungsausgleich, то есть пенсионные накопления обоих супругов автоматически делятся на две части при разводе. Можно еще, конечно, наследство и бизнес прописать, да, там определенные активы, доля в компании или квартира, или унаследованные какие-то там ценности, они переходят к детям там, от первого брака или от совместного брака, или минуя общий раздел. Это, в принципе, важный пункт для супругов, у которых есть смешанные активы из разных стран или дети от предыдущих браков. Это даже, я бы сказала, обязательный инструмент.
0: Имеете право. Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай.
1: Да, действительно. А вот если, допустим, обстоятельства сильно изменились, можно ли обновить уже существующий договор? Ну, внести какие-то изменения, которые к этому моменту вдруг появились, и очень важно их зафиксировать.
2: Не столько можно, сколько нужно, даже необходимо. Так. Вы можете менять брачный договор в любое время по обоюдному согласию. И я рекомендую клиентам пересматривать документы при каждом серьезном жизненном изменении. Это может быть там, из-за рождения ребенка или покупка какой-то значительной или единственной недвижимости, или открытие бизнеса, или получение какого-то крупного наследства. Брачный договор, в принципе, живой документ, и он должен отражать реальности семьи, а не в каком-то оставаться замороженном варианте.
1: Действительно, логично совершенно. Но ведь бывают разные случаи, когда договор есть, а суд его признает недействительным. Ведь такое бывает?
2: Да, бывает такое. В принципе, существует свобода договора, но она, конечно, не абсолютна. И, например, ничтожные соглашения, которые противоречат так называемым добрым нравам. Добросовестность должна быть от обеих сторон. Если один супруг оказывается в договоре полностью беззащитным, там, например, без алиментов, без пенсионных прав или без имущества там, и компенсации, то суд вправе вмешаться и признать договор несправедливым. Тут Федеральный суд Германии, БГХ, да, Бундесгерихтсхоф, он неоднократно это подчеркивал, что брачный договор должен быть балансом интересов, а это не инструмент эксплуатации. Если он составлен там, под давлением или в момент зависимости одной стороны или без должного понимания контекста, то это все основание договор оспорить. Об оформлении тоже важный пункт. В отличие от завещания, брачный договор не может быть самостоятельно написан, подписан дома. То есть тут действительно надо в любом случае нотариальное удостоверение. При этом вы можете, например, заранее проконсультироваться с адвокатом, чтобы как-то более, может быть, даже каждый из вас отдельно, да, оба супруга отдельно могут проконсультироваться или непосредственно у нотариуса это регулировать, но нотариальное удостоверение в любом случае обязательно. Но тут понятно, мы уже с вами говорили это в некоторых других передачах, что нотариус – это не формальность, а это действительно защита от поспешных решений, от давления, может быть, какого-то.
1: И очень часто это сильно помогает. Действительно так.
2: Да.
1: Сейчас мы перейдем ко второй очень большой теме, очень важной, дорогие радиослушатели. Будьте внимательны. Эта тема касается алиментов. И начнем мы с детей. Это самое острое для большинства семей. Так ли это, Анна?
2: Конечно. Алименты, они регулируются законом. И тут простой принцип. Оба родителя обязаны участвовать, конечно, в содержании ребенка. Вне зависимости от того, состояли они в браке или нет. Тот, с кем ребенок живет, он выполняет обязательства в натуре, так называемые. Да? То есть он предоставляет жилье, еду, там, заботу о повседневных нуждах. А второй родитель обязан свое обязательство платить деньгами. И размер алиментов определяется по так называемой Дюссельдорфа табеле, то есть это таблица, которую Высший суд земли Северной Рейн-Вестфалии обновляет. Она учитывает два фактора. Это возраст ребенка и чистый доход родителя-плательщика. Это тоже такая система, которая не во всех странах существует, потому что, например, у нас, не знаю, на 26-й год, если взять там, минимальная сумма там, для детей до 6 лет, там 486 евро. Но максимально, сейчас вам по памяти не могу сказать, она не бесконечна. То есть в некоторых странах есть такое, что если человек очень много зарабатывает, то он должен там платить, предположим, 10 тысяч каких-то ребенка. В Германии такого нет. То есть сумма ограничена и минимально, и максимально. Но эта таблица, Дюссельдорф и Табеля, эта таблица не обязательного, она не носит обязательный характер. Это все-таки более рекомендация, то тоже надо это иметь в виду.
1: А если родитель говорит, что у него нет денег? Можно представить себе такую ситуацию. Как суд это проверяет?
2: Суд это проверяет очень тщательно. В расчет берется чистый доход после налогов, социальных взносов и обязательных расходов, и дополнительные источники какие-то дохода, там, аренда на недвижимость или, не знаю, там, нерегулярный бонус, они тоже учитываются. И особый инструмент существует, так называемый фиктивный доход. То есть, если суд видит, что родитель намеренно не работает или работает ниже своей квалификации, чтобы снизить элементы, или разъезжает на Порше, да, при этом говорит, что он ничего не зарабатывает, то суд может назначить расчетную сумму, которую этот человек мог бы зарабатывать, или из чего он исходит, что он зарабатывает, хотя он и не предъявил такие документы. То есть, в принципе, от алиментов, от алиментных обязательств в Германии достаточно сложно уклониться. И если у плательщика несколько детей и средств на всех не хватает, то, конечно, бывают такие ситуации, понятно, мангельфаль. Суд распределяет имеющиеся ресурсы с приоритетом в пользу там, несовершеннолетних и привилегированных детей до 21 года, которые еще учатся.
0: Имеете право. Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай.
1: Анна, теперь предлагаю перейти к иному виду алиментов. Алиментов между супругами. Очень интересная тема, мне кажется. Расскажите, как это работает на разных этапах? Существует ли большая разница?
2: Ну, тут есть два разных режима. Пока супруги разъехались, но еще не развелись официально, действует Trennungsunterhalt, да, алимент на период раздельного проживания. Отказаться от Trennungsunterhalt в договоре почти невозможно. Суды крайне редко это допускают, потому что речь идет об острой переходной ситуации. После официального развода тут совершенно другая история. Nach Ehelicher Unterhalt выплачивается только при наличии конкретных оснований. Например, маленький ребенок до 3 лет или обязательная переквалификация в силу того, что, может быть, ну, тут тоже чаще всего это мать, конечно, у которой был многолетний перерыв в карьере или там какие-то серьезные проблемы со здоровьем. И чаще всего это ограниченный, крайне ограниченный срок.
1: Еще один вопрос, который, я уверен, Анна, удивит очень многих наших слушателей. Звучит он так. Могут ли взрослые дети быть обязаны платить алименты своим родителям?
2: Да. И это абсолютно реальная и распространенная ситуация. Закон обязывает содержать по всей прямой линии родства. Не только вниз, но и... То есть не только от родителей к детям, да, но и вверх. От детей к родителям. И если пожилой родитель оказывается, например, в доме престарелых, его пенсии не хватает для покрытия расходов, то взрослые дети обязаны доплачивать. Но это особенно актуально сейчас, конечно, когда стоимость ухода резко возросла, ну и вообще инфляция. Но закон защищает и детей. У каждого есть Selbstbehalt, так называемый. То есть это минимум определенный, он сейчас 2650 евро. При этом из суммы сверху этого минимума взрослый ребенок обязан отдавать лишь 30%, а 70% остается в любом случае ему. Все остальное уже будет доплачивать государство. Ну и, конечно, если несколько детей, то тогда они должны это делить между собой.
1: Переходим к следующему интересному моменту. Анна, как брачный договор связан с алиментами? Можно ли одним повлиять на другое, наоборот, и насколько они вообще взаимосвязаны?
2: Да. Они взаимосвязаны, и это тоже, в принципе, одна из причин заключать договор. Вы можете заранее все зафиксировать, и условия алиментов после развода, в том числе там, конкретную сумму, срок обязательства, можно вписать, что это зависит от возраста детей, предположим. И это дает обеим сторонам тоже какую-то предсказуемость и защищает от многолетних, не дай бог, судебных разбирательств. Без договора суд решает все сам, и результат может оказаться совершенно неожиданным и даже где-то и неприемлемым для обоих, не обязательно только для одной стороны. Отдельно хочу остановиться на теме, которая напрямую касается многих наших слушателей. Это международные семьи. Если супруги из разных стран, то может возникнуть ситуация, когда немецкий суд применяет российское право, а российский – немецкое. И последствия кардинально разные. Где-то имущество признается совместным, где-то нет. Где-то там алиментные обязательства могут противоречить друг другу. Это настоящий юридический лабиринт. И в европейский регламент о брачном имуществе дает международным парам право о договоре. В договоре прямо указать право какой страны применяется к их имуществу. Это один пункт в договоре, но он может сэкономить вам годы судебных разбирательств. Я настоятельно рекомендую, если вы заключаете договор, то обязательно прописывать право какой страны будет применяться.
1: Анна, ну и напоследок предлагаю посмотреть на практический сценарий. Допустим, решение суда есть, а алименты все равно не приходят. Вот что делать в такой непростой ситуации?
2: Да, ситуация действительно непростая, но очень часто распространенная, к сожалению. Если уже дело дошло до суда, желательно, конечно, такие вопросы все-таки решать без суда и договариваться. Первый шаг в таком случае – это Jugendamt, то есть ведомство по делам молодежи. Он может вам помочь рассчитать задолженность или там, может быть, официальное какое-то требование плательщику направить. Но если это не получается, то тогда идти снова в суд, который выносит решение о принудительном взыскании, там, арест части заработной платы и так далее. Для детей существует важная государственная программа, так называется «Unterhaltsvorschuss», да, то есть аванс на содержание. Государство выплачивает алименты за уклоняющегося родителя, а затем само взыскивает эту сумму с должника. И это действительно реальная помощь для семей, которые не могут ждать. А в основном это большое количество семей. Ну и последнее, конечно, систематическое уклонение от алиментов в Германии может повлечь уголовную ответственность, как во многих странах. Немецкое право рассматривает это очень серьезно, особенно если речь идет о детях.
1: Так что будьте внимательны, дорогие слушатели, помните всегда об этом. Анна, мы охватили огромную тему. Предлагаю подвести какой-то понятный итог. Например, три главные мысли для наших слушателей, о которых они должны помнить.
2: Ну, первое, это что стандартные немецкие правила защищают обоих супругов, но только в простых ситуациях. Если у вас есть бизнес, или если у вас имущество в нескольких странах, если у вас дети от разных браков, то брачный договор – это не роскошь, а необходимость. Второй момент – алименты. Это, конечно, система защиты, и тут существует инструмент, вот десидорская табель «Selbstbehalt», «Unterhaltsvorschuss». Это инструменты, которые вас защищают, и, конечно, желательно эти инструменты знать. Ну, третье – это, наверное, что брачные договоры и алименты – это не противоположность, это часть одной системы, поэтому грамотно составленный договор – он урегулирует и алиментные обязательства, и избавит обе стороны от лет судебных споров. И лучше, конечно, об этом подумать до свадьбы, чем после развода.
1: Да, действительно, друзья, повторю еще раз, три важных момента. Я вот их даже сейчас записал. Первое, стандартные немецкие правила защищают обоих супругов. Второе, алименты не наказание, а система защиты. Третье, брачный договор и алименты не противоположности, а части одной системы. Помните об этом. Анна, огромное спасибо за этот глубокий и практичный разговор.
2: Вам спасибо. Финансовая ясность в браке – это не недоверие, это уважение и ответственность.
1: Это была программа «Имейте право» на радио «Голос Берлина». Берегите себя и своих близких. И до новых встреч.
0: «Имеете право». Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай. Обсуждаем широкий спектр тем от семейного и наследственного права и защиты интеллектуальной собственности до иностранных инвестиций в Германии и поддержки на арт-рынке при покупке и продаже произведений искусства. Доктор Анна Разовская-Лампай – эксперт по вопросам бизнеса, специализирующийся на коммерческом и корпоративном праве и праве искусства. Свои вопросы юристу присылайте на redaktion@radio-rb.de. We'll be right back.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: хуторных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 16 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается завоевывать народную любовь и готов проводить непопулярные реформы, несмотря на падение собственного рейтинга. Выступая сегодня в Берлине на Дне немецких работодателей, глава правительства заверил, что его главная задача – вернуть экономику страны на верный путь и обеспечить достойные перспективы молодому поколению. Мерц сделал это заявление на фоне рекордно низких показателей своей популярности. Согласно последнему опросу АРД, работой канцлера довольны лишь 10% немцев, тогда как 88% выражают недовольство. Столь слабого результата не показывал ни один глава немецкого правительства за всю историю этих исследований, которые проводят с 97 года. На встрече с работодателями Мерц дал понять, что менять политический курс ради популярности не намерен. Германия, Италия и Бельгия предложили дать странам Евросоюза право приостанавливать принятие новых европейских законов, если они создают чрезмерную нагрузку на бизнес и государственные структуры. Канцлер Фридрих Мерц и премьеры Джорджа Мелани и Барт де Вевер направили совместное письмо председателю Европейского совета Антонио Коште. Политики призвали создать специальный механизм, который позволит вовремя нажимать на тормоз, когда Брюссель увлекается новыми требованиями и ограничениями. Авторы инициативы считают, что экономика теряет конкурентоспособность из-за чрезмерной бюрократии. Они предлагают значительно ускорить согласование проектов, упростить административные процедуры и даже временно приостановить действие некоторых норм. В первую очередь, лидеры трех стран хотят облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Предложение поступило в преддверии саммита Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг. В Германии в этом году ожидают заметное сокращение урожая винограда. По предварительному прогнозу немецкого института вина, виноделы произведут около 7 миллионов гектолитров напитка. Это примерно на 20% меньше среднего показателя за последнее десятилетие. Главной причиной сокращения урожая стала засуха, однако ее последствия оказались не одинаковыми. Старые лозы с глубокими корнями принесли засушливую погоду на удивление хорошо, а вот молодым виноградникам пришлось значительно тяжелее. При этом окончательные итоги сбора винограда пока неизвестная. Берлинская Делинке перенесла на 2 недели съезд, на котором решится судьба возможной коалиции с социал-демократами и зелеными. Вместо ближайшей пятницы делегаты соберутся 31 октября. Такое решение руководство партии приняло из-за затянувшихся предварительных переговоров о формировании нового правительства столицы. По их итогам партийный съезд должен определить, стоит ли начинать полноценные коалиционные переговоры. На этой неделе представители трех политических сил намерены затронуть, в частности, вопрос передачи крупных частных компаний в общественную собственность. Серьезные разногласия между партиями вызывает и жилищная политика. Сегодня же новая фракция Die Linke проведет учредительное заседание в берлинском парламенте. Депутатам предстоит решить, как выполнить достигнутую с потенциальными партнерами договоренность о борьбе с антисемитизмом. Знаменитый берлинский Ампельман или Ампельменхен отмечает сегодня 65-летие. Человечек в шляпе, который останавливает пешеходов на красный свет и бодро шагает на зеленый, появился на свет 13 октября 1961 года. Именно тогда психолог Карл Пеглау, занимавшийся вопросами безопасности дорожного движения, представил властям ГДР эскизы новых сигналов для светофоров. Он хотел сделать их более понятными, прежде всего для детей. Правда, на улицах Восточного Берлина новые фигуры появились лишь 8 лет спустя. После объединения Германии власти начали заменять восточно-германские светофоры западными, однако жители Берлина вступились за любимого регулировщика. В 2005 году он появился и в западных районах столицы. Сегодня Ампельман красуется на всевозможных сувенирах, которые туристы увозят из Берлина по всему миру. У него появилась даже подруга Ампельфрау, а другие немецкие города обзавелись собственными светофорными персонажами. Например, в Трире пешеходами командует Карл Маркс, а в Гамбурге – герои улицы Сезам. На берлинский Ампельман по-прежнему остается одним из самых узнаваемых символов немецкой столицы.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: Сегодня в Берлине переменная облачность и максимум 16 градусов. К вечеру возможны осадки. Завтра погода останется примерно такой же.
3: На дорогах.
1: Движение затруднено в Кёпенике на Венденшлосштрассе. В пробке между Мюгельхаймерштрассе и Сальвадор-Альенде-штрассе придется провести 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: аптекой Био7.0 на Курфюрштендамм 203 открыто 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030-887-23-997. Адрес: Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 17 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается завоевывать народную любовь и готов проводить непопулярные реформы, несмотря на падение собственного рейтинга. Выступая сегодня в Берлине на Дне немецких работодателей, глава правительства заверил, что его главная задача – вернуть экономику страны на верный путь и обеспечить достойные перспективы молодому поколению. Мерц сделал это заявление на фоне рекордно низких показателей своей популярности. Согласно последнему опросу АРД, работой канцлера довольны лишь 10% немцев, тогда как 88% выражают недовольство. Столь слабого результата не показывал ни один глава немецкого правительства за всю историю этих исследований, которые проводят с 97 года. На встрече с работодателями Мерц дал понять, что менять политический курс ради популярности не намерен. Германия, Италия и Бельгия предложили дать странам Евросоюза право приостанавливать принятие новых европейских законов, если они создают чрезмерную нагрузку на бизнес и государственные структуры. Канцлер Фридрих Мерц и премьеры Джорджа Мелани и Барт де Вевер направили совместное письмо председателю Европейского совета Антонио Коште. Политики призвали создать специальный механизм, который позволит вовремя нажимать на тормоз, когда Брюссель увлекается новыми требованиями и ограничениями. Авторы инициативы считают, что экономика теряет конкурентоспособность из-за чрезмерной бюрократии. Они предлагают значительно ускорить согласование проектов, упростить административные процедуры и даже временно приостановить действие некоторых норм. В первую очередь, лидеры трех стран хотят облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Предложение поступило в преддверии саммита Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг. В Германии в этом году ожидают заметное сокращение урожая винограда. По предварительному прогнозу немецкого института вина, виноделы произведут около 7 миллионов гектолитров напитка. Это примерно на 20% меньше среднего показателя за последнее десятилетие. Главной причиной сокращения урожая стала засуха, однако ее последствия оказались не одинаковыми. Старые лозы с глубокими корнями принесли засушливую погоду на удивление хорошо, а вот молодым виноградникам пришлось значительно тяжелее. При этом окончательные итоги сбора винограда пока неизвестная. Берлинская Делинке перенесла на 2 недели съезд, на котором решится судьба возможной коалиции с социал-демократами и зелеными. Вместо ближайшей пятницы делегаты соберутся 31 октября. Такое решение руководство партии приняло из-за затянувшихся предварительных переговоров о формировании нового правительства столицы. По их итогам партийный съезд должен определить, стоит ли начинать полноценные коалиционные переговоры. На этой неделе представители трех политических сил намерены затронуть, в частности, вопрос передачи крупных частных компаний в общественную собственность. Серьезные разногласия между партиями вызывает и жилищная политика. Сегодня же новая фракция Die Linke проведет учредительное заседание в берлинском парламенте. Депутатам предстоит решить, как выполнить достигнутую с потенциальными партнерами договоренность о борьбе с антисемитизмом. Знаменитый берлинский Ампельман или Ампельменхен отмечает сегодня 65-летие. Человечек в шляпе, который останавливает пешеходов на красный свет и бодро шагает на зеленый, появился на свет 13 октября 1961 года. Именно тогда психолог Карл Пеглау, занимавшийся вопросами безопасности дорожного движения, представил властям ГДР эскизы новых сигналов для светофоров. Он хотел сделать их более понятными, прежде всего для детей. Правда, на улицах Восточного Берлина новые фигуры появились лишь 8 лет спустя. После объединения Германии власти начали заменять восточно-германские светофоры западными, однако жители Берлина вступились за любимого регулировщика. В 2005 году он появился и в западных районах столицы. Сегодня Ампельман красуется на всевозможных сувенирах, которые туристы увозят из Берлина по всему миру. У него появилась даже подруга Ампельфрау, а другие немецкие города обзавелись собственными светофорными персонажами. Например, в Трире пешеходами командует Карл Маркс, а в Гамбурге – герои улицы Сезам. На берлинский Ампельман по-прежнему остается одним из самых узнаваемых символов немецкой столицы. Сегодня в Берлине переменная облачность и максимум 16 градусов. К вечеру возможны осадки, завтра погода останется примерно такой же.
2: На дорогах.
1: Движение затруднено в Кёпенике на Венденшлосштрассе. В пробке между Мюгельхаймерштрассе и Сальвадор-Альенде-штрассе придется провести 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
3: Отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Аптека Био-7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био-7.0. Больше, чем лекарства.
0: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября, Uber Eats Music Hall. Верка

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: делать, постоянно пододвигать. Мне захочется постоянно какого-то движения, которое я буду, может быть, где-то, да, там, какие-то более активные движения телом делать. Хотя мы сидим в расслабленной обстановке, у меня удобное кресло. У меня там стакан воды есть, то есть я чувствую себя комфортно, я никуда не бежу, не бегу, у меня нет какой-то тревоги, что я что-то не успеваю, но при этом я буду вся вот немножечко буду вот так вот поддвигиваться, и это будет непроизвольно, то есть я буду дальше тебе рассказывать, а буду двигаться. У детей, у маленьких это очень видно, вот он прям вот весь двигается, он встанет, будет каким-то вот дерганым, если поставить двух детей, почему... Их и замечают те же самые воспитатели, да, они смотрят, говорят, вы не хотите там уточнить у врача, это наше, как бы, нам кажется, или оно правда такое есть, потому что вот будет два ребенка в песочнице играть, один уже сделает там миллион движений, при этом он сделает их совершенно бессмысленных, а другой, ну, сделает 300 тысяч движений, но они будут иметь какую-то цель, даже там обсыпать кого-нибудь, то есть у него будет какая-то... своим телом, произвольно, с учетом боли, я захотел что-то сделать. Вот это вот надо смотреть, обязательно наблюдать, есть ли какая-то произвольность действий, может ли ребенок работать по инструкции, собрать себя, это же вот этот фронт, да, начать задачу, закончить задачу. То есть этим занимается как раз-таки тоже нейропсихология, в том числе. Что делать? Начинать с режима. Вот я всегда говорю, это самая простая бесплатная штука, которая поможет. Адаптация. Адаптация ко всему. Все думают, что адаптация, это значит вот к чему-то, к школе адаптация. Да, вот это важно, все вспоминают. Но на самом деле адаптация должна быть к любому празднику. Мы придем, там будет столько людей, столько, такой шум будет, такой ребенок должен уже представить эту ситуацию. Мы идем в гости, мы идем в парк, мы идем, я не знаю, на какое-то развлекательное там мероприятие. Все, ребенок должен адаптироваться к тому, что там будет куча раздражителей, потому что у детей с гиперактивностью, но без СДВГ, у них часто просто пресыщение нервной системы, сенсорных систем переходит. Они их дуреют из-за того, что просто нервная система не выдерживает.
1: Перевозбуждение.
0: Да, да, мы это называем перевозбуждением, когда вот та самая префронтальная кора не смогла нас остановить. То есть адаптация – это важный процесс жизни ребенка. Какие-то ритуалы. Вот, допустим, со сном у детей очень много сейчас проблем. Гаджеты. Они разгоняют нервную систему. И сейчас мы имеем среди нас, специалистов, такое вот маленькое непрофессиональное определение, как цифровой СДВГ. Его нет. Это не диагноз. Я прошу вот это вот очень важно заметить, потому что самого этого симптома, цифрового СДВГ, нет. Но сейчас мозг обычного среднестатистического человека не справляется с обработкой такого количества информации, которое на него идет. И тревожность, вот это вот желание сделать больше, чем ты можешь, она может приводить вот к такой вот, кажется, гиперактивности. Но это не СДВГ. Если вам дать отдохнуть... Если вас на Мальдивы отвезти, и вы первые дни даже, если побегаете, попробуйте со всеми скатами там сфотографироваться с хрюшками, еще с кем-то, то потом вы ляжете и сможете спокойно прочитать какую-то даже книжечку, да, потому что все, тревога, она вот на первые несколько дней. Это не СДВГ. Поэтому мы говорим о том, что если дети – это режим, ритуальность, учить детей останавливаться, учить это, если есть методические пособия, а они есть, ну, как бы, если они есть у нас, у нейропсихологов, значит, их надо использовать. В свое время ребенок должен из игры активной предметной перейти за стол, и это тоже этап, где ребенок учится тормозить себя. Я хочу бегать, а мне нужно в школе вот это вот сидеть, да, тоже. И вот как только он не хочет сидеть, все говорят, у вас гиперактивность. Нет, ребенка надо адаптировать к новым играм, к новой учебной, ведущему виду деятельности, который называется учебная. То есть это делают и родители в том числе. Не надо перекладывать это на школу. Вот. И, конечно же, правильная сенсомоторная среда. Я за нее топлю, я не могу об этом.
1: Сенсомоторная среда это?
0: Ну, это сенсорная среда, чтобы ровно не перевозбуждающая нервную систему, и моторная активность. Не сидеть вот это вот за гаджетами, когда я там сижу, что-то смотрю.
1: А менять положение?
0: Хотя бы, да, себе чуть-чуть менять. Да, менять положение. То есть у ребенка должна быть активность тела, потому что иначе вот они потом и кажутся дерганными. Но нет, это часто имеет немножечко другую, как сказать, первопричину. Но не вот эту нейромедиаторную. Это отличается. Рада.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Чтобы как-то подытожить наш сегодняшний разговор, я понимаю, что такой синдром существует. Нужно ли его выявлять? Его, как мы выяснили, можно выявить. Нужно ли? Это вопрос каждого человека, наверное, отдельно. Жить с этим можно. Я так понимаю, продолжительность жизни такая же, как и не является.
2: Исследований не имеем.
1: Но жить можно долго и счастливо, скажем так, с этим синдромом тоже. Насколько это мешает человеку, такой вопрос. Насколько это мешает людям вокруг него, это другой вопрос. Да, но, как мы выяснили, есть группы.
2: Поддерживают друг друга.
1: Где можно как бы найти людей, которые тебя лучше понимают, чем другие.
2: Можно медикаментозно себе помочь, но есть цена.
1: Но есть цена, как я понимаю. Но не знаю, возможно, то, что ты мне сказала, на моем личном опыте, мне кажется, это не выход. Возможно, выход, как ты озвучила, чтобы вот успокоить на какой-то момент человека, вдолбить в него всю информацию, школьную программу, а потом отпустить его с этой школьной программой
2: с гениальностью в мир.
1: И с подсаженностью на какие-то препараты. Не знаю, стоит ли оно того.
2: Не знаю.
1: Тяжело. Тут каждый вправе решать сам за себя и, возможно, за своих детей, но надо еще раз, мне кажется, лишний раз подумать, посмотреть, какие есть еще опции, какие есть варианты.
2: Ты знаешь, я вот последнее, что добавлю, просто чтобы родителям и людям даже, которые, хотят там узнать, есть у них СДВГ или нет, ты правильно подметила. Вот узнал я, что у меня СДВГ. Либо аутистические какие-то черты, и все это вместе в науке сейчас называется neurodiversity, да, нейроразнообразие. И люди сейчас вот с этим нейроразнообразием учатся жить, функционировать, собираются группами. То есть это не такое прям меньшинство. Но вот это уже отдельная группа людей, которых будет все больше. И вот этот Стэнфордский саммит показал о том, что когда перед тобой сидит, там, не знаю, вот на экране ты видишь человека, который говорит, у меня аутизм, ну вот да, я там хорошо концентрируюсь, меня в Силиконовой долине очень долго ждали. То есть он использует свое нейроразнообразие как плюс. И к вопросу, а надо ли купировать тогда этими психостимуляторами, которые имеют вот эту вот фазу привыкания и даже какие-то наркотики? Или все-таки узнать своего ребенка, понять и создать для него ту среду, которая будет его хотя бы сейчас поддерживать, чтобы он даже с учетом отвлекаемости мог усваивать учебный материал, он знал, какой он. И он уже использовал вот это как свое топливо.
1: Как... Вот, как ты говорила о своем вот приятеле, который за 5 лет сделал то, что люди делают 20 лет. То есть, возможно, это как раз тот суперталант, та суперсила, который просто если при правильном направлении можно использовать совершенно в другом, в достижении успехов каких-то и в каких-то моментах, где ребенку будет хорошо.
2: Да, и тут главная задача родителей, ну вот наблюдаете вы гиперактивность, сначала вы ему помогаете за счет своей структурированности, расписания, причем визуальное расписание, аудиально повторяем мы ему, что там будем, что будет вот это, мы во столько-то выезжаем, у них, кстати, очень нарушено ощущение времени, поэтому когда вы говорите, через 5 минут мы выходим, это еще не значит, что через 5 минут он будет готов.
1: Это у всех детей вообще.
2: Ну вот в целом-то, да. Вот, и поэтому, зная особенности, больше просто изучить. Это сложные дети. Это очень сложные дети. Они устают сами от себя. Им нужна психологическая поддержка. Им нужна педагогическая поддержка. Им нужен ваш внешний, который они потом интериоризируют, вот этот вот режим, который вы им привьете. А когда ты можешь сам выбрать там вот это свободное воспитание, этих детей унесет. И они действительно, у них единственный выход будет это вот психостимуляторы. А так вы понимаете, что да, сейчас вы максимум, что можете сделать, это поддерживать, помогать, потому что этот ребенок мешает всем. он мешает себе. Это настолько тяжело. Туда сразу приходят психологические, получается, проблемы, неуверенность в себе, сомнения, нормальный я, еще все вокруг там говорят, эти дети очень хотят общаться, а их все отталкивают, потому что они слишком навязчивые. То есть родители в данном случае, если мы говорим именно про детей, действительно играют очень большую роль. Они должны создавать среду, и они еще должны понимать ребенка в плане того, что ему, ну вот он всем неудобный. Абсолютно. Он громко говорит, он настойчивый, он там, не знаю, он им неудобный, он окружающим ровесникам неудобный, и он себе неудобный. И вот это все вместе без поддержки, вот если стоит там обратиться к психотерапевту или там в Кранкинкассу, чтобы диагноз был поставлен, пускай у этого будет одна цель, что, чтобы ребенок получил психолого-педагогическую поддержку, эрготерапия, психолог, не знаю, нейропсихолог, там кто угодно, чтобы ребенку разъяснили, что с ним происходит, а не для того, чтобы исключительно на психостимуляторы его посадить. Вот такой вариант, да, и тогда вот этот человек в современном будущем, которое мы сейчас видим, сможет работать более эффективно, потому что он будет быстро-быстро хватать, пока я еще соображаю, он уже там что-то себе уже даже какой-то, не знаю, может, через ИИ что-нибудь придумал, что-нибудь сделал. Такое тоже возможно. Ну, поэтому, да, если мы говорим о детях, узнавать, какие они. А если мы говорим о себе, ну, вообще проверьте, насколько вы давно отдыхали.
1: Для начала. У тебя есть какие-нибудь курсы на эту тему?
2: У меня для детей будет проект по нейропсихологии, где мы будем последовательно учить детей рабочую память развивать, мышление развивать, внимание будем развивать. Кстати, внимание будем развивать.
1: Так это всем надо, мне кажется.
2: Я вот заметила. Да, проект по нейропсихологии. Крутяцкий проект. Все с методическими пособиями. Если до этого все мои проекты были на сенсомоторную активность, мы развивали именно вот эту среду, то сейчас те дети, которые со мной идут уже несколько лет, я прям понимаю, почувствовала по тому эффекту, который мы сейчас с мамами видим, пора сажать их за стол. И вот эта работа начальная, она настолько бережная. Это очень красивый проект, где мы... Там будут все методические пособия, которые нужны, все, которые используют нейропсихологи, диагностика, вся практика. И поэтому, если ребенок в школе неудобный, плохо концентрируется, плохо соображает и вообще ничего не запоминает, то да, этот проект крутой. Спасибо, что спросила.
1: Марин, большое тебе спасибо за время. Удачи тебе, новых вершин, новых интересных исследований, проектов и обязательно до новых встреч.
2: До новых встреч.
1: С вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
0: Рада и Терки. На радио «Голос Берлина». Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: В эфире радио «Голос Берлина».
1: Они задели нас больно, но все равно мы спокойно делали вид, что нас не достать никому. И невозможно поверить, что никому нельзя верить, еще сложнее понять, ну почему. Когда же дети не плачут, когда уходят родители, как это все отвратительно и низко. Конечно, нужно стараться, но это жизнь на любителя.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Привет, слушатели радио «Голос Берлина» и наши зрители на Ютьюбе. В эфире шоу «Шрамы и блёски». Сегодня мы разберем «Шрамы и блёски» педагога, филолога. И сейчас он дальше проговорит, кого еще. И даже разрешил назвать мне Чебурашкой. Дима Зицера. Дима, привет.
1: Привет, Наташа. А что ты колешься, я не понимаю, да? В чем, что?
0: Я не колюсь, я, да? Ладно.
1: Это у нас так, в театральном институте называется,
0: да,
1: это
0: да,
1: актерская же история.
0: Да.
1: Про колодца. Ну?
0: Я перечислила все твои регалии.
1: У меня регалий нет никаких, перестань. Да, если ты говоришь про профессии, то да. Ну, еще режиссура, да, конечно.
0: Ну,
1: а регалии
0: что?
1: Мы не будем... Мне ближе что?
0: Вот как ты себя идентифицируешь, как сейчас модно говорить? Дима Зицер, это
1: я
0: кто?
1: Я стараюсь, Наташа, не запариваться на эту тему. Я тебе сейчас, кстати, честно отвечаю.
0: Да.
1: То есть на эту тему думать, кто я, что я, только лишь мечтатель, вот это все. Не, ну слушай, ну я как-то взрослый уже, да? Как я и старше тебя, Петька, как в этом анекдоте, понимаешь?
0: Да.
1: Ну, разные я бываю, я разные люблю из того, что я умею. Или думаю, что умею, поэтому... Не будем париться.
0: Но чаще педагогом тебя зовут на интервью. В костюме кого тебя зовут?
1: Ну, ты меня... Вот я, давай разберемся сразу
0: человек,
1: с тобой.
0: Человек.
1: Да? Ты меня
0: человек.
1: В качестве кого позвала?
0: В костюме человека.
1: Ну, вот я и, видишь, так и останемся.
0: Мы с тобой сейчас за кадром говорили, что у тебя уже много задолбало, и в том числе отвечать на вопросы.
1: Нет, не на любые вопросы. Я, слушай, ну, речь же шла и идет о том, что когда ты говоришь одно и то же... Ну, стараясь как-то это, знаешь, там, как-то лавировать, модифицировать и так далее. Ну, бывает скучновато просто. Но я думаю, что это не твой случай.
0: Почему?
1: Ну, я угадываю, так я в конце скажу.
0: Да, поставь мне оценку, как твоя учительница.
1: Оценки я не ставлю, потому что в моей системе, если ты знаешь оценок, нет никаких оценивания. Так что, ну, я скажу тебе обратную связь честную, если ты захочешь.
0: Ну, мне еще в комментариях понарассказывают. Да. У тебя сейчас, по-моему, был второй штраф по иноагентству.
1: Это потрясающе. Откуда ты знаешь, скажи мне?
0: Мне сказал GPT-чат.
1: Ты знаешь что? Я об этом узнал супер случайно.
0: Меня только что?
1: Ну, практически.
0: Серьезно?
1: Я про первый не знал вообще ничего.
0: Откуда серьезно?
1: Это? Слушай, ну, дружище, мне написал, это просто опубликовали в Фонтанке, там что-то такое в Петербурге, и мне кто-то написал из каких-то коллег бывших. А? Я говорю, да ладно, а первый был? Слушай, ну, да.
0: 50 тысяч рублей, по-моему.
1: Я не знаю, дружище.
0: Мне GPT-чат сказал 50 тысяч рублей.
1: Да, ну ты передай чату GPT, может, тогда он и разберется с этим. Мне платить мы не будем точно.
0: Ты плашку не ставишь.
1: Дружище, давай начнем с того, что я один из очень немногих случаев иноагентства без гражданства. У меня никогда не было российского гражданства. В жизни, Наташа, не было.
0: А как же тебе так угораздило получить... статус.
1: Ну, так вот, видишь, надо уметь. Я в 90-м году, давай поясним, если вдруг кто-то не в курсе.
0: Давай.
1: Мы в 90-м году уехали из Советского Союза, соответственно, были лишены, как предатели Родины, советского гражданства.
0: И тогда уже.
1: И приветики, все. А дальше, когда образовалась Россия, мы ничего не получали, естественно. Так что это такая странная очень байда, ну, как плашка, ты прикалываешься, извини.
0: Я просто получила месяц назад.
1: А, да? Я тоже не в курсе.
0: Ты такой уже, как бы, умудренный опытом, иноагент с опытом, а я еще бэйби-иноагент, потому что у меня только месяц, но я, естественно, тоже не буду ставить плашку. Все иноагенты называют это словом ебала, а не плашка.
1: Это точно.
0: И, видимо, меня тоже ждут твои все эти штрафы, уголовки, преследования и так далее.
1: Нет, не сразу. Уголовки не сразу. У меня сначала была уголовка, а потом иноагентство, например. Там все идет через... Да, моя очень хорошая подруга сказала, все у тебя через жопу. Вот у людей сначала иноагентство, потом, понимаешь, уголовка. А у тебя уголовка, и потом... Я уже думаю, а что? Я думаю... Когда у меня была уголовка, я подумал, что мне просто не могут дать иноагентство. Ну, потому что это нелогично вообще.
0: Да.
1: И потом уголовка, значит, 207.3, вот эта вся история и так далее.
0: Да.
1: И вдруг... Извини за выражение. Ну, ладно, давайте так.
0: Потом, что там, Интерпол, вот это вот все.
1: Интерпол.
0: У меня было очень смешно. И у меня был такой день. У меня был зум с моим стилистом. Мы с ней выбирали, какие мы купим перчатки новому сезону. А второй у меня был с адвокатом, который мне как раз не объяснял про Интерпол. И я думала, что самое время сойти с ума, потому что, ну, как бы, такие очень разносторонние интересы у тебя здесь. Ты думаешь, у меня такие перчатки в крапинку, и белые речи. Черное. Потом тебе объяснят, вот, Наталья, будьте готовы к тому,
1: это
0: чтобы...
1: Я всегда готова.
0: Я всегда готова. Mm-hmm. Ну, я, кстати, ты с юмором сразу относился. Я сначала охренела, когда мне вручили эту медальку.
1: Ты знаешь, у меня была очень странная реакция оба раза. Нет, когда у меня... Еще раз, это важно, наверное, в моем случае. Поскольку у меня сначала... была уголовка. Это было удивительно. Я в этот момент, к слову сказать, в какой там ипостаси я был, я ставил спектакль в Берлине с прекрасной Олей Романовой. И вот я как раз эту неделю был здесь, у нас были репетиции, я такой, знаешь, играл, у меня такая была игра в такого берлинского интеллектуала 20-х прошлого века, потому что я покупал газету бумажную, ни слова по-немецки прочесть не могу, но мне интересно в это было поиграть. Я, значит, шел в кафе какое-то, значит, с этой газетой, брал чашку кофе, все это... И вдруг у меня звонок, как вы можете прокомментировать свое уголовное дело. Да, Берлин 20-х годов. От прекрасной какой-то девушки, не поверишь, из газеты «Мой район». Я говорю, чего? Она говорит, ну вот газета «Мой район», хотели бы интервью, 5-е, 10-е. Я говорю, слушайте, я скажу вам правду, я не буду снобить, но скажу то, что думаю. Я ни за что бы вашей газете не дал интервью. Но если сейчас вы пришлете мне подтверждение того, о чем вы говорите, я обещаю, что я никому не дам, кроме вас. Но чтобы вы будете первыми. Да. Дальше она сказала, окей, я все поняла, она положила трубку. Дальше стали звонить все коллеги прекрасные из, там, не знаю, «Медузы» там, и так далее. Я всем говорил, подождите, давайте минут через 15. И эта девушка прислала мне все пруфы, что называется.
0: И как
1: я об этом узнал? Я расстроился, ты знаешь, я расстроился. Я дал, да, реальное интервью, да, и так далее. Но, знаешь, это было такое
0: вот
1: ощущение.
0: Первая, честная реакция.
1: Первая реакция у меня была... Знаешь, как в детстве, осознание того, что вот эти люди хотят тебе зла. Mm-hmm. Они намерены... Я ничего не сделал, заметь, этим людям. В глобальной как-то картине, может быть, даже что-то хорошее сделал. Но просто я понимаю, что вот я столкнулся с системой, с людьми, которые хотят мне зла, хотят, чтобы мне было плохо. И это как, ну, такая, в определенном смысле, потеря невинности, слушай... Ну, такой очередной раз, знаешь, я сформулировал когда-то, как надоело взрослеть, слушай. И это было такое еще одно взросление. Ну, все, а дальше, когда иноагентство было, я ужасно разозлился. Просто разозлился.
0: Сразу, моментально?
1: В эту секунду прям мне позвонил мой друг, значит, ну, в Эстонии он живет, и я в Эстонии, значит, в этот момент был. И сказал, слушай, он начался с таких слов, слушай, они вообще не могут оставить тебя в покое. Я думаю, о ком речь? Есть столько вариантов, о ком он может говорить.
0: Да.
1: И я прямо разозлился, тебе не передать. Как я сам даже не понял, почему это вызвало у меня реакцию такой злости. А потом выяснилось, что для меня эта реакция... Я вообще не злой человек, честно. И редко это испытываю. А потом второй раз было, когда была эта выставка иноагентов, тоже вот это. Я тоже разозлился уже. Я не ржал, я разозлился. И это странно.
0: А ты понял потом, почему такая реакция?
1: У меня?
0: Да, ты все копался. Но это же не злость, а гнев, скорее всего, был.
1: Да нет, это прям скорее злость, а не гнев, потому что, ну какие, ну что ж вы за уроды, тупые гаденыши, вот такое, понимаешь, ну вот такое. Да, мне вообще не жалко, давайте четырьмя назовем меня иноагентами, иноагенты, понимаешь, я...
0: А я?
1: Да, ну, иностранец.
0: Всем привет.
1: Да, это просто...
0: Я враг народа. Hi.
1: Слушай, в общем, короче говоря...
0: Ну, у меня вообще не так... Я, кстати, не хочу... Дорогие зрители, мы не будем это в каждом выпуске обсуждать, но пока, поскольку это...
1: Ты свеженькая, да. Я понимаю.
0: У меня сначала был просто ступор, у меня было ощущение, что все замедлилось на, ну вот есть X2, а здесь наоборот, что у меня какой-то аквариум на голове, и мне первое, что захотелось часа через два, это помыться с кусковым мылом, у меня его нет, я пошла в магазин, я мылась несколько раз, остервенела, то есть у меня было ощущение, что я вся какая-то броневинность, вот это, мне кажется, это туда, то есть я какая-то вся запятнанная теперь грязная с каким-то клеймом. Да, то есть у меня был... А потом, через два дня, у меня наступила вот эта вот реакция, как у тебя, злость.
1: Да.
0: То есть у меня думаю, что же вы за мудаки? Какие-то вы мелкие пакостники. Ну что, ну то есть зачем вы это делаете? И у меня как-то злость наступила потом. Сначала у меня было... Ну а потом, когда ты уже свяжешься с адвокатами, это как-то тебя возвращает к реальности. Но мне понравилось то, что ты сказала, что мы заново взрослеем, а у тебя... Нет такого сейчас. Вот у меня, например, появилось в военное время, потому что ты эмигрировала давно, а я через 5 дней после начала войны...
1: Я возвращался, как ты знаешь,
0: Да. У меня, например, реакция на все это как раз-таки во мне возникает какая-то 5-летняя девочка.
1: Угу.
0: Я впадаю в детство, в какое-то, ну вот знаешь, я за шторой, меня нет, и все, у меня вот такая реакция. То есть для меня почему-то вот это, возможно, слишком много взросления, слишком много взрослой жизни, и моя реакция, прости за выражение, на пи***ть, Это мне 5, у меня нет никакой ответственности, я еще даже не хожу в школу, я хочу играть в куклы. Mm-hmm. То есть, например, мои вот эти все образы, на которые там часть людей реагирует негативно, они именно в то, чтобы стать каким-то персонажем из другой, не моей вот этой супервзрослой жизни, а вот такой вот сидеть. У меня такая какая-то реакция.
1: Нет, я понимаю, это ужасно обидно, но меня зацепило, а почему на твои образы реагируют негативно? Ты имеешь в виду?
0: Да. Ну, театрально слишком.
1: Нет, просто я понимаю, что это просто можно потом даже вырезать.
0: Нет, мы все оставляем. То есть, что это за мейк, что это за перчатки, что это...
1: Интересно, прикольно.
0: Кто-то это слишком гламурно, а мне, например, я первые 9 месяцев после эмиграции жила в лагере для беженцев, потому что у меня политическое убежище. И я теперь очень хочу быть в перчатках, в губах, шампанским и хихикать с Димой Зицером, потому что за пределами этой студии жизнь настолько какая-то серьезная и страшная, что хочется здесь 1.5 часа, хотя и о страшном, но поговорить не совсем на серьезных щах. И для меня, наверное, всегда страх такой, что из-за того, что меня возвращает вот в эту 5-летнюю девочку, у меня страх: не поехала ли у меня шиза, но ты, наверное, думаешь, что это нормальная реакция или нет?
1: Я думаю, что в любом случае это нормальная реакция, даже если у тебя поехало что-то, а что поехало, не поехало, а что это меняет? Извини.
0: Да.
1: Я как это...
0: Ты не впадаешь в детство?
1: Я экзистенциалист и стараюсь им быть. Поэтому вопрос точки отсчета. Если мы, как положено, бравым экзистенциалистом считаем точкой отсчета себя,
0: да.
1: Так поехало у тебя. Не поехала. Отлично. Все равно мы имеем дело с тем, чем мы имеем.
0: Да.
1: Нет, я тебя, кстати, очень хорошо понимаю. Это, я не называю это впаданием в детство, но мне знакомо это чувство, когда ужасно обидно. Что же вы, суки, делаете? Зачем вы меня обижаете? Когда ты ловишь в себе желание сказать: ребята, так я же не делал ничего плохого, я же вроде делал только хорошее. Честно, это наивно. Это тупо, я это понимаю через слово. Рот, естественно, не открываю на эту тему. Но, пожалуй, это детское чувство. Пожалуй, оно детское. Я думаю, что ты права. Да, когда хочется училке сказать: так училка, как-то я быстро выучил еще с училкой, что не надо этого говорить. Поэтому, есть этот момент, это правда.
0: У тебя такие бывают?
1: Что бывает?
0: Момент, когда ты маленький мальчик.
1: А просто такой маленький мальчик. Если вот это, то я только что рассказывал, пожалуй. Конечно.
0: Но меня это иногда просто пугает, что мне 43 года, а мне хочется вечно говорить: у меня лапки, не трогайте меня, мне 5, зачем вы ко мне все лезете?
1: Я тебе скажу, что я про это думаю. Хочется говорить, it's okay.
0: Uh-huh.
1: Да? Вопрос, ты говоришь это или нет?
0: Uh-huh.
1: Если ты не говоришь... Это, между прочим, Федор Михайлович Достоевский такой чувак был. Написал...
0: Что-то такое.
1: Слышала, да, что такое? Да? Написал такой роман, назвал его «Идиот». И там есть, увлекательная книжка, к слову сказать. На мой взгляд, один из лучших романов 19 века, но оставим это. К слову, там просто есть такой момент, когда Аглая князя Мышкина спрашивает: вы трус? А он говорит: может, трус, может, и не трус. Она говорит: вы побежали, струсили бы и побежали, если бы что-то произошло. И он говорит, что струсить, может, и струсил бы. На самом деле. Может, это и называется трус. А вот судимся мы на тему, побежал бы или не побежал. Так что в этом смысле...
0: Федор Михайлович же... В смысле, я не знаю, кто это.
1: Да?
0: Федор
1: я Михайлович нам... потом докажем просто. За ней вообще не парься.
0: Да. Он уже все придумал до нас. И в «Симпсонах», и у Достоевского с князем Мышкиным.
1: Так что нет, нормально. Чувствуйся, кем хочешь.
0: Мой психотерапевт вообще на все отвечает, что все нормально, любая реакция нормальна, все нормально.
1: Удобно.
0: Он практически...
1: Это хороший, деньги ему за это большие платишь, за эти ответы.
0: Говорите, что я самая красивая и самая хорошая. Мы с тобой за кадром вспомнили, что мы виделись лет 8 назад в прекрасной России прошлом, назовем это так. Я была в гипсе, ты был без гипса. И прекрасен. И это было, правда, абсолютно какое-то другое время. Я, естественно, в себе чувствую большие изменения за вот эти вот какие-то что вы делали 8 лет, но особенно за военные годы, и как и многие люди, я признаю в себе, что у тебя уходит очень много загонов, потому что ты как будто бы перерождаешься. Ну вот я, например, сейчас, у тебя уходит много твоих загонов, о чем ты раньше переживал, вообще кажется неважным. У тебя случилась вот эта вот какая-то внутренняя переоценка ценностей именно из-за того времени турбулентности, в котором мы сейчас живем?
1: Слушай, случилось. Я думаю, что это случается у нас у всех по-разному. Но, во-первых, я должен тебе сказать задним числом, я предпочел бы не проверять ни себя, ни других людей. Вот ей-богу. Я предпочел бы не знать, каким образом я отреагировал бы, на начало полномасштабного вторжения, много-много-много на что еще. И про других людей тоже предпочел бы не знать. Но мы же узнали, не можем жить так, как будто мы не узнали и про себя, и про других. Ну да, конечно. Ну конечно, у меня очень серьезный вопрос ответственности моей личной за то, что происходит и произошло.
0: Войны?
1: Да, конечно.
0: Твоя личная ответственность за эту войну?
1: Ну давай, хочешь по гамбургскому счету про
0: очень,
1: это поговорим?
0: Очень.
1: А твоей ответственности нет?
0: У меня...
1: Давай, вот эта байда сейчас начнется. Сейчас у тебя зрители там, сейчас они переключатся своего образа на ответственность. Он нас обвиняет. Нет, я... Вот это сейчас все будет. Давай. Нет,
0: давай, потому что мне сейчас уже... Я вижу, как пишут, что у меня очень много в программе, но мало героя. Скажи ты сначала про свою личную ответственность.
1: Я тебе скажу про свою личную ответственность. Это довольно просто. Мы не можем говорить, мы имеем отношение к, не знаю, русской литературе, к художникам-передвижникам и к русской науке, но не имеем отношения к сталинским репрессиям, убийств детей в Украине и так далее. Это мы шикарно устроились. Это все очень просто. Да, но, это но, часть
0: скажи,
1: нас.
0: Скажи, какое это... ты отношение имеешь к сталинским репрессиям? Лично ты
1: уверена в своих бабушках и дедушках?
0: Что, ты, они, Наташа, что они не стучали про
1: бабушек,
0: в НКВД?
1: Про бабушках, про дедушках. Уверена или нет? Просто простой
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет.
1: Уверена. Окей, теперь смотри. Это я ни в коем случае, сейчас не обвиняю твоих достойнейших бабушек и дедушек.
0: Нет, я просто, ну, я должна тебе говорить факты, я не уверена.
1: Ты не уверена.
0: То есть, если бы у меня были на руках документы какие-то серьезные, то я бы тебе сказала, что я уверена.
1: Время было такое. Да, время было такое. Теперь мы пришли оттуда, мы не можем сказать, у меня, понимаешь, родинка моей бабушки или привычка. А вот это у меня отрезано. Совершенно верно. Да, это у меня отрезано. Так не бывает. Наши бабушки и дедушки родили и вырастили наших родителей. Наши родители родили и вырастили нас такими... Какими мы выросли? Мы родили и вырастили поколение, которое убивает детей, Наташ. Мы. Очень хочется в этот момент сказать, не-не-не-не-не, это нехорошие дяденьки и тетеньки, к нам это не имеет отношения. Мы-то с тобой чисты. Это сделал кто-то другой. Да ладно. Вопрос
0: но
1: части.
0: Это коллективная или личная ответственность?
1: Я считаю, что ответственность бывает только личная. Не знаю, про коллективную нет. Слушай, на это мы играем в слова, на самом деле. Я говорю про личную. Я тебя ни в чем, как ты понимаешь, не обвиняю.
0: В смысле, вот ты прям чувствуешь в себе, что
1: я ответственен за это. А как же я не ответственен-то? Я ответственен за это. Я что-то мог делать иначе. Знаю, какие вещи мог делать иначе.
0: Например?
1: Не знаю, что бы получилось. Намного больше надо было вписываться в прямое взаимодействие с учителями в провинции, например. Намного
0: чтобы
1: больше.
0: Чтобы сейчас они не стучали на учеников?
1: Чтобы сейчас они не занимались этой херней. Я не знаю, получилось бы у меня или нет. Но я точно мог делать больше и иначе, и так далее, и так далее. Слушай, я сформулировал в какой-то момент, в принципе... Ну, это же такой бонтон говорить, какое прекрасное было образование советское и так далее, да? Но это же неправда. Да, это же образование и педагогическая система, которая привела к двуличию. Я очень ловил себя на этом очень много, и очень много про это работал. И до сих пор у меня бывает первая мысль, ну, условно говоря, дать взятку гаишнику. Да?
0: Что ты имеешь в виду, что образование привело к двуличию?
1: Ну, к двуличию, что значит? Мы были... У Бабеля один из моих любимых рассказов начинается таким предложением. Я с детства был лживый мальчик. Мы с детства были лживые мальчики и девочки. Нам с детства говорили это да, это нет.
0: Потому что мы боялись наказания?
1: Нет, потому что дома говорили, не говори в школе то, что ты... то, что говорят дома. Потому что мы понимали, ну, это уже распад начинался. Я в 83-м закончил школу.
0: А я родилась.
1: А ты родилась как раз в этот момент. Видишь, какие два события произошло в этот год чудесный.
0: Гениальный был год.
1: Да.
0: Урожайный.
1: Ты видишь? На все. Да, мы понимали, что учителя нам врут. Мы понимали, что учителя не верят в это. Нас учили в этот момент этому двуличию. Я хорошо понимаю, что это вызовет сейчас какие-то там у разных людей разные реакции. Ну, и очень хорошо, если вызовет. Нам всем очень хочется говорить, какие мы хорошие. Это норма человеческая. Всем, всем. Вот там, да, вот тем, кто там, тем, кто здесь. Это нормально, что мы очень хотим считать себя. Но мы-то не такие. Так же, как очень многие люди говорили до 24 февраля 22 года. Ох, я бы, понимаешь, если бы такое произошло, уж я бы точно рванул тельняшку на груди. Нихера. Да, как в нелюбимом моем фильме «Москва слезам не верит». Но, тем не менее, помнишь этот момент, когда они говорят про сталинские репрессии молодые? Там человек этот в гостях говорит, уж мы бы не молчали.
0: Да, да, да. Да, да, да. Поддержите мое пиво, да.
1: Понимаешь? Вот. И это часть ответственности. Слушай, ответственность — это вообще основа моей профессии, одной и второй, потому что это рефлексия.
0: Но это не слишком много на
1: что?
0: Тебя.
1: Откуда я знаю? Я сколько? Нет, мне кажется, нет. Потому что в противном случае, если мы говорим, что все это произошло с кем-то другим, так это всегда и будет с нами. Всегда, всегда, всегда все будет возвращаться в одну и ту же точку. Жук! И все, мы-то тут ни при чем, мы-то замечательные. Дети наши замечательные, родители наши чудесные. Все молодцы. Поколение наше прекрасное.
0: А что тебе дает это, вот это, то, что ты в себе, себя нагружаешь ответственностью, оно тебе что дает?
1: А я не думаю, что мне это что-то дает. Я это не для этого делаю. Я же тебе рассказываю, как я чувствую. Это не то, что я специально что-то... Есть вещи, которые я делаю специально, но другие. Да, про войну.
0: Но оно дает чувство вины тебе, например?
1: Иногда и чувство вины дает, но вообще-то это понимание того, что сейчас надо делать, мне это дает.
0: То есть оно тебя мотивирует на какие-то
1: поступки? Ну, в определенном смысле, да. Ну, в определенном смысле, да. Это не специально, это же не то, что я, понимаю, татуху себе набил, я виноват. И смотрю на нее время от времени, чтобы не забыть, как 100 лет одиночества, Бог
0: да,
1: есть.
0: Да, да, да, да, да.
1: Ну, нет, не в этом дело. Но я тебе говорю, как я ощущаю, мне это было абсолютно понятно с самого начала. Дальше надо понять меру этой ответственности. Опять, сейчас пусть никто не подумает из твоих прекрасных зрителей, что я их нагружаю. Не хотите, не анализируйте. Хотите, сразу скажите, мы молодцы. Это вот Зицер, он ответственный. И вообще говно такое. А мы, зайчики, я не спорю с этим. Я не спорю с этим. Но, еще раз, мне кажется, что тогда мы всегда будем возвращаться в одну и ту же точку. Потому что тогда я вообще могу ничего не делать. Я и так хороший. Могу не помогать ВСУ. Я же хороший. Все само произойдет. Я никого никому не призываю, я это делаю, да, и считаю, что это правильно, но окей. Могу не помогать детям в Украине. В России могу не помогать детям. Да, почему, зачем я это делаю-то? Я делаю бесплатно. На 90%, на 97%. Ну, зачем я это делаю, скажи мне? Какая причина?
0: Из-за чувства ответственности.
1: Ну, так или иначе, конечно. Ну, так или иначе, смотри, когда... Я в Украину поехал первый раз, значит, я вообще дышать не мог просто, да, с 22-го года. Потом я поехал в Киев и в Одессу 2 года назад. Ну, и сделал там, в общем, благотворительное выступление, и встречался со многими людьми и так далее. Я должен тебе сказать, что я физически смог вдохнуть. Я
0: там.
1: Да, я не понимал, что со мной происходит до этого, что я был просто в коматозе на 100%. И в этом смысле, ну, еще раз, это я поехал же не потому, что я ответственный, я взвесил и так далее. Но же вместе идет. Но мы очень многое не делаем, если это к нам не имеет отношения. Ну, хочешь назвать другим словом, не ответственность, я не знаю, каким-нибудь другим, но я называю этим.
0: У меня просто вначале было другое чувство, у меня было адское чувство вины, которое меня как раз-таки парализовало и душило. Потому
1: я
0: что,
1: понимаю.
0: Ну, то есть я говорила это не один раз и писала об этом, это не секрет, то есть я хотела выпилиться, потому что... Ну, то есть я не могла с этой виной уже жить вообще никак. Я себя обвиняла просто во всем, в каждой бомбе, в каждой пуле, в каждой смерти, в каждой слезинке, условно говоря. И как раз-таки я пошла в терапию ровно потому, что чтобы отделить это чувство вины, точнее, у меня сначала было не чувство вины, у меня просто вина была огромной, просто на тебе огромный-огромный... не знаю, булыжник, скала просто висит. И меня, например, наоборот, это никак не мотивировало, потому что мне казалось, когда ты вот в этом плескаешь это чувство вины, тебе кажется, что все будет мало. Я маленький человек, я не могу ничего исправить, я не могу... Ну, то есть все, что я делаю, это какая-то просто абсолютная херня, никому это не помогает, потому что ты вот в этой вине, ты просто ну, как в каком-то, знаешь, физрастворе в ней находишься, и ты ничего не можешь делать. И вот когда я от нее избавилась, возможно, мне надо подумать, что я пришла к твоему чувству ответственности, я начала что-то делать, потому что вот эта вина, она парализует просто все.
1: Нет, во-первых, я тебя понимаю. Во-вторых, с другой стороны, у меня выхода
0: это
1: не было.
0: Это рефрен нашей программы.
1: Нет, я тебя понимаю, действительно. Да. Потому что это в той или иной мере, я думаю, что мне это знакомо тоже. У меня не было выхода. Мне 26 числа, 26 февраля, мне пришло письмо. У меня книжка с этого начинается, между прочим, «Любое условие турбулентности». Да. Это чистая правда. 26, то, что я рассказываю, правда. 26 февраля я получил письмо от женщины, которая, с которой я был знаком, из Одессы. Которая просила, если я готов, ответить на вопросы украинских мам и в меньшей степени пап, на вопросы жуткие, да, что делать, если кошку разорвало на глазах у ребенка, что вот мы говорим детям, что это салют, а не взрывы, и правильно ли мы поступаем, и так далее. Слушай, это стало расти, как снежный ком. То есть у меня поэтому, может быть, это тут я в принципе тут нечем гордиться, да? Это не то, что я, понимаешь, рванул вперед. Просто это пришло ко мне. И это стало расти как снежный ком, и я просто сутками на самом деле это делал и отвечал, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, а там моя 15-летняя дочь, это мы еще в России были, между прочим, ночами они сорганизовались с ее украинскими друзьями, они делали такие онлайн-программы для детей, которые в бомбоубежищах, то есть сказки читали, mm-hmm. и вот это вот все. Слушай, да, тут я не знаю, в какую сторону вектор, что первично. Ну, в определенном смысле мне это, конечно, помогало.
0: Самому.
1: Ну, самому, потому что, ну, ты эту, вот ту самую ответственность, ты можешь ее воплощать. Я вообще на тот момент, у меня не было времени париться, ответственность, неответственность. Угу. На... Ну, в ужасе я, конечно, в полном был.
0: А ты был готов вообще к этим вопросам, сам лично?
1: Каким вопросом?
0: Разорвал у кошку, и вот это все.
1: Ну, как к этому можно быть готовым? Никто не был к этому готов. А тот, кто скажет, что я был к этому готов, врет, что
0: так
1: мне сказать.
0: У тебя же ответственность перед мамами.
1: Ты дружище, в этот, смотри, никого из нас не готовили к войне. Никого. Нас не учили жить во время войны. И это одно из таких моих личных откровений. Я об этом много говорю, и в Украине про это много говорю, и со всеми про это говорю. Нам приходится импровизировать на ходу. Вот uh-huh. эта взрослая история, которую все мы несем. Ну, у меня-то опыт, деточка. Я... Помогу, подхвачу, соломки подстелю. Хрена, про войну мы ничего не можем сделать. И поэтому всем, 100% тех, ну, кто живет более-менее с открытыми глазами, приходится с этим взаимодействовать напрямую. Ну, я не был готов, но у меня не было времени подготовиться, поэтому я, ну, какие-то есть знания, какой-то есть опыт,
0: огромная.
1: Какой-то есть что?
0: Цена ошибки
1: огромная. Я думаю, что... Слушай, это самодельно прозвучит, у меня не было ошибок.
0: И ты
1: цена
0: не боялся?
1: Ошибки огромная, я боялся, конечно. Я боялся, конечно. Но дальше это же как самообучающаяся такая история, да, чем больше, тем... И я стараюсь очень-очень, с какими очень особыми случаями вообще быть на связи. И смотреть, и проверять. Есть какие-то принципы общие, которые... Но они общие, они не напрямую связаны с войной. Война их обостряет. Ну, отношения между там взрослыми и детьми, там, да, не знаю. Когда человек оказывается в новых условиях, надо дать ему возможность там оказаться. Это принцип... не связанные напрямую с войной, mm-hmm. но работает как часы во время войны, во время эмиграции, во время там подпольных школ каких-то и так далее. Но
0: дети сложнее, чем взрослые, все это переживают, или наоборот? Или по-разному все?
1: По-разному. Дети не переживают сложнее, не переживают проще. Взрослые часто думают, что детские травмы – это полная чепуха. Это полная чепуха.
0: Серьезно?
1: Детские травмы, ну, не, уж точно не менее травмы, чем взрослые. Давай, послушай, я тебе приведу простой пример.
0: Давай.
1: Мне кажется, ты не готовилась к такому трагическому разговору.
0: Чем
1: нет,
0: наоборот.
1: Да?
0: Просто мне кажется, что это
1: смотри,
0: очень
1: Наташа,
0: важно проговорить.
1: Давай, простая точка. Простая и печальная. Мы понимаем с тобой, что 100% украинских детей травма в медицинском смысле слова?
0: Конечно.
1: Опа, ну ты ответила на свой вопрос. У 100% украинских детей были лишены детства в одну секунду. 100%. У 100% украинских детей была полностью сломана жизнь. Теперь смотри, не у 100% украинских взрослых при этом, да, это другая история. Ну вот, вот тебе, вот мы потрогали рукой детскую травму только что. Теперь что это такое? Что такое травма? И почему я говорю в медицинском смысле? Потому что это не то, что мы говорим, бытовая травма, мы, я не знаю, переехали на новую квартиру.
0: Школа,
1: нет. Да, тут поменялось все. Чук, все, к чему я привык, все, к чему я привыкла, все исчезло, все. И мне надо строить себя заново в новых условиях. И это очень больно, и это очень тяжело. Вне зависимости от того, я внутри страны или я уехал. И у меня дезориентированы мама и папа. И мои мама и папа, они самые лучшие на свете, они стараются меня сохранять. Поэтому, например, какую ошибку они делают частую, я с изумлением ее наблюдал вначале, а потом понял, что это надо обобщить. Когда мама с папой разговаривают, и говорят, девочка, иди-ка себе в комнату поиграй. Да, они это делают, потому что хотят деточку оградить. Деточка чувствует леденящую душу одиночество, потому что у деточки происходит такая же трагедия, как у мамы с папой, но только ему говорят, а ты побудь один.
0: В этой трагедии.
1: Ты понимаешь? И к кому ему в своей комнате или в своем углу обращаться, на чьей груди ему плакать, что ему говорить? Ну вот, это теперь смотри, вот тебе, пожалуйста, ошибка из положительных побуждений, например, и много такого, или там, я не знаю, про переезды все. Я говорю об Украине, к слову сказать, конечно, это и о России можно говорить, потому что просто я вписался в первую очередь в Украину, а дальше все стало шириться и расти. Переехали мы на новое место, переехали из Одессы в Берлин. Давай так, у меня в Одессе деточка занималась скрипкой. Первое, что я делаю, как хорошая мама в Берлине, нахожу училку скрипки и так далее. А деточка вдруг дает сбой и говорит, да не нужна мне эта скрипка. И у меня к мамы ужас же полный, и я и мать плохая, и так далее. А деточка оказалась просто в других предлагаемых обстоятельствах. И нет у нее возможности, может, сейчас она в хоккей хочет играть. Или правильно играть, я не знаю.
0: Или ничего не
1: или
0: хочет.
1: Ничего, или просто, да, прокрастинировать. Приехал человек в другую страну, и все, в школу не хочет ходить, немецкий язык не хочет учить, или любой другой язык, что делать? Это же такие вопросы, ничего не делать. Дать ему возможность, вот этому человеку с потерянным детством, с потерянной жизнью, дать ему возможность заново встать на твердую почву. А что же он пропустит полгода школы? Да и хер с ним. Потому что нам нужно сохранить его живым и целостным, чтобы он нашел заново себя. Вот давай мы, да, в этом смысле, мы в паре, ну или в тройке, неважно, да, родители, ребенок, давай мы друг друга будем вести и поддерживать. Так я же взрослый, я должна быть сильной. Не надо быть сильной. Потому что тогда деточка твоя может тебе правду говорить. Потому что если деточка видит, что мама всеми силами, сжав зубы, идет вперед, 90% детей скажет, я не буду маме разрушать. Вот она так собралась, я не понесу ей свою боль. А если мама иногда, не с утра до вечера, позволяет себе быть слабой и сказать, слушай, у меня тоже комок в горле, я тоже плачу. Вот тогда у ребенка тоже есть возможность быть слабым, есть право, и тогда они узнают правду друг про друга.
0: Это очень сложно для родителя.
1: Нет.
0: Не сложно?
1: А почему это сложно?
0: Ну, потому что я взрослый, я ответственный, я хочу... То есть я понимаю мам, которые...
1: Я понимаю.
0: ...вводят в другую комнату, потому что, ну, на первый взгляд, действительно, ты ограждаешь его, но с другой стороны, ты прав, что он остается один.
1: Да, совершенно. Но ты же в этот момент... Смотри, я очень хорошо понимаю этих мам. Ну, есть же я, например, у них, который скажет, что этот эффект проверяемый, он подтвержденный много раз за последние 5 лет. Ну, и до этого тоже в других обстоятельствах. Ну, просто его можно рукой потрогать. Ты понимаешь, я думаю, что эти мамы, которых мы понимаем и поддерживаем, я думаю, что они могут... То есть я думаю, я точно знаю, что они способны посмотреть на это иначе.
0: Но они готовы слышать.
1: Ну, что... Ну, конечно. Но тоже мы не будем преувеличивать тоже то, что я делаю. Это же не то, что я понимаю, что весь мир перепахал.
0: Да.
1: Но много, это десятки, сотни тысяч даже людей. Но не миллионы, конечно.
0: Ты со своими детьми, но они взрослые у тебя уже.
1: Ну, младший 20 будет через 2 месяца.
0: Ты со своими детьми... Ну, с ними уже не надо говорить о войне, они все сами понимают, или ты все равно придерживался этого принципа, что мы проживаем одну трагедию вместе?
1: Слушай, ну, у меня старшая в Нью-Йорке много-много лет живет, и мы понимаем все одинаково, да, средняя живет в Тель-Авиве и понимает все так же, а младшая была с нами, младшая 15 лет, ей было 15 лет, когда мы уехали. Значит, из России подростка. В очередной раз. Ну, конечно. Ну, конечно, это было трудно, это было очень-очень тяжело. Ну, вот я тебе рассказал, чем она занималась там ночами, например. Ну, конечно, мы это вместе проживали и говорили. А про что-то не говорили, а про что-то закрывались каждый в своей комнате, потому что это тоже важно. Но говорили много, да.
0: Ты имеешь в виду, может, какие-то личные переживания?
1: Связанные с войной?
0: Войной, да.
1: Ну, конечно, да.
0: А есть такой момент, что не все нужно проговаривать? Потому что сейчас же такая модная история, что все нужно проговаривать ртом, и тогда решаются все проблемы и в отношениях между... И детьми, родителями и всех остальных.
1: Я не думаю, что все нужно проговаривать. Я не думаю. Во-первых, ну, в личных отношениях взрослых, мне кажется, интрига – это же очень важная история. В положительном смысле интрига. Если я буду все вываливать от и до, и не буду фильтровать с другой стороны, плохо кончится, нет. Это, ну, мне кажется, не знаю, все. Это
0: серьезно, просто сейчас главный тренд в отношениях – это как раз-таки все проговаривай, говори, тогда будет меньше конфликтов.
1: Смотря что и как проговаривать.
0: Ну, чтобы люди, например, не требовать от другого человека, от партнера предугадывать там, почему я злюсь или какое у меня настроение и прочее. Нет,
1: это правда, это хороший инструмент. Сейчас ты говоришь об инструментах. Это инструмент уметь сказать, слушай, я злюсь на то, что ты там, я не знаю, что там.
0: Или вообще, да? Не на тебя, а рядом
1: или,
0: с тобой.
1: Или не, да, на тебя, а на кого-то и т.д. и т.п. Но вообще-то это устроено сложнее. Давай так. Мама и ребенок. Мама действительно любит ребенка 24/7?
0: Я должна сказать, да.
1: Правду надо сказать. Ну что, 24/7? Мама любит своих детей. Окей, годится.
0: Да.
1: 24/7.
0: Ты имеешь в виду, что в каждой...
1: Просто скажи мне, да или нет. Не бывает у мамы такой, задушила бы.
0: Но она же любит все равно его.
1: В смысле, это что-то за странная любовь. Люблю тебя, но странная любовь. Но в тот момент...
0: Ну, это же чувство и реакция. Я люблю тебя, но злюсь на тебя.
1: Вот как это умная, Наташа, понимаешь? Мне, да, с вами трудно.
0: Прости, пожалуйста.
1: А я тебе говорю, что когда человек злится...
0: Он не любит в этот момент.
1: Я не знаю, научи меня любить одновременно и злиться. Научи меня. Ну, это когда... Ну, просто научи, как это делается. Я задушил бы. Мужика представь себе.
0: На меня.
1: Мужика. Мужика, представь себе мужика, на которого ты злишься, любимого, с которым тебе бывает хорошо и так далее, и так далее. Ну, блядь, задушил бы сейчас его.
0: Я не задумался в этот момент, я перестаю влюбить или нет.
1: Exactly. Ты не задумываешься в этом.
0: Ну, просто это же такой фоном идет, нет?
1: Ну, каким фоном? Ну, где этот фон? Расскажи мне. Это мы сейчас проверяем с тобой алгебру и гармонию.
0: Да.
1: Когда на ребенка 5 лет...
0: Ну, я же когда, прости, когда я перестаю с него злиться, у меня что, в тумблер любви включается?
1: Я не знаю, как у тебя это происходит. У меня не так. И у других людей, у большинства людей, которых я знаю,
0: не так.
1: Я думала,
0: это какие-то слои, нет?
1: Я не знаю про слои.
0: Я люблю слоями.
1: Маша, это, пожалуйста. Я за любую любовь. Ну, смотри.
0: Ты вообще БТСМ предлагал перед...
1: Я же не предлагал. Я посмотрел на перчатки и сказал, продвигаемся ли мы в эту сторону. Смотри, давай так.
0: Да, давай серьезно.
1: Взрослый человек орет на ребенка.
0: Да.
1: Да? Орет на него, предположим. Так я не знаю, что я с тобой сделаю. Закрой свой рот немедленно. Ребенок чувствует любовь?
0: Нет.
1: Но нас с тобой греет, что в глубине души мы его любим, правда?
0: Да.
1: Ты ж пиздешь.
0: Да.
1: Ну, теперь смотри. Это важно. Мы живые с тобой. Мы можем испытывать разные чувства. Мы не любим 24/7. Это моя версия, не обязана с ней соглашаться. Мы не машинки любви. Мы можем любить, мы можем сердиться, мы можем ненавидеть и так далее.
0: Ты считаешь, что это одна коробочка? Мне казалось, что это разные коробочки.
1: Мне кажется, это одна коробочка, я тебе только что привел пример, и ты с этим согласилась.
0: Но это оценка ребенка.
1: Да, ну подожди, это оценка ребенка. А кто судит о любви твоей? Это ты говоришь, я его в бараний рог скручу, но я любя это делаю. Вот это я любя. Да? Вот это взрослая история. Я тебя унижу, это я любя. Как только мы добавляем...
0: Из-за заботы, да-да-да.
1: Как только мы добавляем гарнир, это я любя, мы начинаем делать самые большие гадости на свете. Потому что этим как будто можно оправдать все. Да? Я лишаю тебя того, что ты любишь, отдай мне куклу, телефон, я не знаю, что-нибудь, и будешь потом благодарен. Да не будет он благодарен. Но я себе добавил это «я любя». Мама же не может не любить.
0: Да-да-да.
1: Да, или «я тебя унижу». Да, любое наказание – это унижение, как мы с тобой понимаем. Да, лишение свободы, лишение права выбирать и так далее, и так далее. Это «я любя». Ну, неужели ты это делаешь, любя? Ну, неужели мы, любя, делаем гадости? Это отмаза.
0: То есть ты тоже не всегда любишь своих детей?
1: Я живой, я разное испытываю. Мы все испытываем разное. Теперь... В философском смысле слова, который, если я верно понимаю, ты мне предлагаешь. Да, в философском смысле большинство родителей так или иначе хотят детям добра. Но если они в этой точке будут останавливаться, они сами себя оправдали. И добро превратится во зло. Ну, потому что сейчас мне даже жалко об этом говорить, но сейчас ты сама из кармана достанешь 1000 примеров, когда желая добра...
0: Нет, у меня есть и мое детство.
1: Конечно, конечно. Да, есть куча гадостей, куча подаренных нам дурных привычек там и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, у меня профессия, моя профессия практический педагог. Практический. Очень хорошо. Хотите любить, любите. Все. Мне это ничего не дает в моей профессии. И в этой, если я остановлюсь там, я тебе тоже ничего не смогу дать. Потому что мы останавливаемся на том, что все, что ты делаешь любя, следовательно, это все это правильно. Но ничего не будет.
0: А о чем тогда любить нельзя воспитывать?
1: Да это название хорошее просто. Ты что, прикалываешься?
0: То есть это не твоя парадигма родительства?
1: Да, но моя парадигма, что такое, мы можем с тобой сейчас подвесить это, да? А что такое любить?
0: Ну это...
1: Ты справишься.
0: Тысячелетиями не могут никто ответить, но я, конечно,
1: почему?
0: Справлю.
1: Я могу ответить. Я могу ответить, и ты справишься.
0: Ответь.
1: Никто не может ответить, на самом деле.
0: Сформулировать
1: потому
0: никто,
1: что никто...
0: не может.
1: Ну, я сформулирую тебя от обратного. Хочешь?
0: Да.
1: Пожалуйста. Любить – это для начала. Стараться делать жизнь своего любимого человека лучше, ярче, комфортнее, удобнее, интереснее, теплее. Да, надеяться, что это отразится от него и вернется ко мне и так далее. Что не так? Больше такое любить. Все. Что в чем сложность?
0: Но это не равно забота. Любовь равно забота.
1: Нет, я сказал, забота разве?
0: Да.
1: Нет. Заботу можешь вписать туда, если тебе это важно. Но это вектор, направленный от меня, любящего к тебе, которую я люблю. Я стараюсь сделать твою жизнь лучше. Да?
0: Да.
1: Я когда-то придумал такой тренинг для родителей на тему «Это я любя». Вот возьмите лист бумаги, разделите его на две части. И с одной стороны напишите, чем вы сегодня улучшили жизнь своему ребенку. С другой стороны, чем ухудшили. Только без вот этих вот «это я любя», он потом благодарить будет. Реально. Да, в этот момент он стал веселее, ему стало вкуснее, ему стало комфортнее, ему стало легче, он выдохнул свободнее. Все. Если эта половина большая, ну все получается, что не это любовь. Дальше начинается это иррациональное чувство. Да. Любят по-разному. Да. Но объединение, ну вот любовь – это глагол, я когда-то сформулировал. Глагол – это делать что-то. Делать вот это что? Ну, поспорь со мной, мне будет приятно просто, если ты поспоришь. Ну,
0: значит,
1: киваешься? Где конфликт? Где, так сказать?
0: Контрапункт, да. Ну, а как, например, если не с родителями, с детьми, безответная любовь есть у многих людей? К партнеру даже, это не партнер получается. Ты же не
1: к воображаемому партнеру.
0: К воображаемому, желаемому партнеру.
1: Что с ним?
0: Ты же не делаешь его жизнь лучше никак. Ты вообще его нет в твоей жизни. Это же такая иллюзорная, наверное, история. Но это же тоже, наверное, разновидность любви. Или нет? Или это просто какая-то самообман?
1: Я не знаю. Это все. Обращаешься в следующий раз к людям другой профессии, которые это, могут эту
0: эксперты,
1: тему разрулить.
0: Эксперты по... неразделенный какой-то
1: любовь. Да, да.
0: Ну, я с тобой согласна. Для меня, как для человека, любовь — это, конечно же, то, что ты говоришь, ну, возможно, потому что там есть какие-то материнские в голове мысли, заботиться, сделать лучше и так далее. Но она же, правда, бывает разная.
1: Абсолютно. Конечно, да. Я с этим глупо спорить, с моей стороны.
0: И, например, ну, не знаю, и мне очень сложно судить по своему детству, потому что у меня было супер строгое детство, максимально строгое. И какие-то вещи, например, я не хотела делать, но когда я выросла...
1: Ой, давай, я подыграю, давай.
0: Да,
1: я
0: да,
1: люблю
0: да,
1: очень
0: да.
1: эту песню. Ты благодарна маме,
0: нет,
1: да?
0: Я подумала, зачем вообще... Нет, наоборот, что...
1: А, тогда, извини, все, ломаю скрипку.
0: Ломай скрипку, да. убери эту дурацкую скрипку, потому что, ну, то есть, я вообще не понимала, нахрена это было нужно.
1: Ну, так смотри.
0: Из какой-то суперлюбви мне не надо такое... Пожалуйста, уберите такую дурацкую любовь от меня.
1: И что только что у нас Наташа сказала? То, что Дима сказал за 10 минут до этого. Может быть, твои родители или взрослые около тебя называли это любовью?
0: Мне тоже говорят, что ты не понимаешь, ты потом поблагодаришь.
1: Конечно.
0: Мне 43, я
1: ты
0: до сих пор не понимаю.
1: Никто не поблагодарит.
0: Да, да, да,
1: это
0: да,
1: все,
0: да.
1: это отдельная тема, но это я могу разрулить за 2 минуты и объяснить, почему
0: да,
1: не поблагодарят.
0: Да, да.
1: да, это правда. Слушай, я всегда говорю, ребенок пришел, говорит, мам, я, так сказать, мороженое съел. Нет, сначала обед. Мам, я пойду погуляю во двор. Нет, сначала уроки. Мама, вот видосик пришел, давай вместе посмотрим. Нет, сначала проветри шкаф, понимаешь, и погладь шнурки. Это любовь?
0: Нет, это, мне кажется, мамина тревожность.
1: Да, но ребенок-то живой. Так ли мы ведем себя по отношению к человеку, которого любим? Теперь на всем на этом, заметь, можно поставить галочку. Это я любя.
0: Да.
1: Но я любя только что рассказал про три. Я сейчас не про то, надо идти гулять, не надо, мы это не обсуждаем. Но я рассказал про три действия, которые столкнулись с желанием и удовольствием любимого человека.
0: Ну, и потом это все еще в огромные травмы превращается во взрослой жизни, и ты потом эту дурацкую любовь разруливаешь, когда тебе 40, и не можешь... То есть у меня, например, адский синдром самозванца, потому что меня не хвалили в детстве, потому что меня боялись... Ну, мне мальчик прям говорил, перехвалить, что мы тебя перехвалим, ты вообще не будешь о себе непонятным. И в итоге я получилась человеком, который живет синдромом самозванца, кажется всегда, что там ты чего-то недостойный.
1: Хорошая. Я, конечно.
0: Почему? Мне наоборот было нужно, чтобы вы меня хвалили. И я теперь во взрослой жизни добираю этим, чтобы меня хвалили подписчики, зрители, друзья. Да. И все, потому что меня просто не дохвалил папа. Ну, то есть, почему вы это решили, что... То есть, это же как раз-таки любовь говорит своему ребенку, что ты там самый умный, самый красивый, самый прекрасный.
1: Вот ты повторил эту мысль. Да, это оно и есть. Да, я еще всегда тоже говорю...
0: Это советское или
1: не
0: это
1: только,
0: во всем
1: не
0: мире?
1: Только, не только. Советское очень во многом, конечно. Советское и постсоветское. Да, вот это вот, я боюсь тебя перехвалить, я тоже всегда говорю, ребята, вы не волнуйтесь, в жизни ваших детей будет дофига людей, которые эту жизнь испортят. Да, станьте единственными, кто старается этого не делать. Это трудно, кстати. Мы тоже портим жизнь нашим детям. Все, и они нам иногда, все нормально. Да, но постараться мы можем. О, вот это действие. А вот мы испортим Наташу. Да мы не испортим. Ей в этот момент соседка, одноклассница, учительница расскажут, какое она говно.
0: Да,
1: не волнуйтесь, без вас расскажут.
0: И потом еще всю жизнь все будут
1: все,
0: повторять.
1: Поэтому
0: да.
1: Это же такой, это взгляд. Ну что, люди это делают, потому что они плохие или глупые? Нет, потому что они так привыкли. Потому что их...
0: Их тоже не хвалили.
1: Их не хвалили. Они не привыкли тормозить. Они не привыкли к рефлексии. Они... Поэтому мы занимаемся с тобой, между прочим, моей профессией прямо сидим.
0: Так устроена
1: практическая педагогика, да. Нам надо понять, вот, ну, да, не знаю.
0: Но вот эта история, что детей не хвалят, это не только же у меня такое было, мне кажется, это прям такая глобальная история.
1: Да можно вообще без оценок попробовать жить. Можно без оценок. Все сложнее и проще одновременно. Потому что, знаешь, хвалить тоже, да, вот эта вот история, когда ребенок нарисовал тебе каляку-маляку, да. Вау, как красиво, херак на холодильник.
0: Да.
1: Но это такая относительная история, потому что я не вошел с ребенком в отношения, а жаль. А прикольно войти и сказать, как, слушай, интересно, какой угол, да, цвет, как ты использовал, да?
0: Это полок тебя вдохновил, да?
1: Такое. Ну да, а что? И тогда это отношение. Тогда понятно, вот у меня любимый человек, мне же с ним прикольно, мне же, да? Ну вот так.
0: А как найти этот баланс?
1: Чё, баланс?
0: Вот в похвале, например, чтобы не каждой каляки-маляки радоваться и все-таки хвалить.
1: Ну,
0: потому
1: подожди.
0: Что, мне кажется, у меня у папы был как раз-таки такой, он профессор, мне кажется, у него был какой-то рациональный загон, он не понял, где эта грань, и решил вообще ни на что не хвалить.
1: Я думаю, что... Давай вернемся к теме «Любить нельзя воспитывать».
0: Да.
1: Понятно, что это провокативное название. Я думаю, что очень часто родители воспитывают детей, они заняты воспитанием. Мне кажется, что это вопиющая чушь, и очень жалко родителей. Потому что мне кажется... Ну, давай я задам тебе мой любимый вопрос. Дети зачем нужны?
0: Чтобы их любить.
1: Это общий вопрос конкретнее.
0: Незачем.
1: Ну, зачем дети нужны?
0: Незачем.
1: Ну, нафига их тогда заводить?
0: А зачем?
1: Есть я первый спросил. Зачем тебе дети, Наташа?
0: I have no idea.
1: You have. You do.
0: У меня же похолодело на спине. Я как на экзамене.
1: Это сложный вопрос. Спокойно. Я просто задаю, я не буду тебя мучить. И никого не буду мучить. Это очень сложный вопрос. Но я вот держу паузу, потому что у нас сейчас люди смотрят.
0: Чтобы они
1: я хотел, чтобы они попарились в этой паузе. Они сразу сказали, значит, лысый, очкастый мудак, значит, мы, да, и так далее.
0: И вот это...
1: Да, это вы успеете сказать. Да. Это я хорошо знаю, да, этот поворот. Да, попробуйте. Это важный момент. Сейчас почти на 100% рождение ребенка регулируется. Ну, в большинстве случаев, понятно. Значит, мы можем сказать да или нет. Зачем нам? Зачем мы туда идем? Да, про инстинкт размножения, ну, это полная чепуха, да, как да, мы да. понимаем. Значит, это нужно зачем-то. Круто ответить на этот вопрос. Мне кажется, близкий мне ответ, потому что я готов стать другим. Я готов стать другим, я готов быть... Знаешь, бесконечно цитирую стихи потрясающего израильского поэта Иуда Манора. Он не переведен на русский, к сожалению, поэтому я построчно. Да, он как бы обращается к своей дочери и говорит... Это мое второе детство. То, что ты дашь мне, я возьму, я готов взять. Это мое второе детство с тобой. И вот я заново трогаю песок, заново ощущаю на губах волны, заново смотрю. Да, это моя возможность, моя, не его, а моя, стать другим, исправить какие-то вещи из своего детства.
0: Это второй шанс на детство?
1: На жизнь вообще. Теперь, потому что я вижу мир его глазами. Это потрясающе быть родителем. Потрясающе. Теперь, если на самом деле речь идет не о том, что я сейчас сказал, а что значит зачем? Я воспитываю достойного строителя коммунизма. И тогда я буду его вбивать в собственное лекало. Понимаешь? Я буду его штамповать и делать таким, как я себе представляю. С детьми же какая засада, ты понимаешь? Мы же не знаем, кто к нам придет. Это реальная засада. Я его создал, мы его создали, а пришел человек, которого мы не ждали. Я не имею в виду блондин-брюнет, да, хотя да, и да. Так бывает. Ну, характер, откуда ж, как это может быть? Мама такая, папа такой, откуда ты такой? Ну, так знакомиться надо. Знакомиться надо. А если нас научили, что знакомиться не надо, а надо сразу, мы понимаем, что с этим делать. Ну вот тебе и все, это трагедия. Это трагедия, ну, для ребенка тоже. Ну и для родителей, это же ужас какой-то. Ну это как прям, ну, лямку тащить. Вместо того, чтобы удовольствие получать. Дети нужны для радости, Наташ, поинт. Все, больше ничего там нет. Для удовольствия. Для удовольствия. И тогда все будет хорошо, потому что мы учимся моделями. Я, если ты меня не заткнешь, я продолжу, я могу прямо...
0: Умоляю,
1: без...
0: да? Я как раз попью винишко.
1: Давай, накати. Да, кстати, наливай с твоей стороны. Ну так вот, на самом-то деле, знаешь, у меня первая книжка называлась «Свобода от воспитания». И на автомате очень многие...

0: другая история.
1: Гном-гномыч тот же самый.
0: Да, большой не спрашивай.
1: Пример к этому.
0: Да, но ему, в принципе, крупно повезло с родителями гномками. Да, но это окей, мы не будем, уже не оцениваем других.
1: Да, да, вообще не разу.
0: Ха-ха-ха. В этом случае, кстати, готовы оценить, повторить, подписать, да? Но смотри, да, смотри, мы воспитываемся моделями. Давай, если про воспитание.
1: Да.
0: Что это значит? Это значит, что если я получаю удовольствие от ребенка, высочайшая вероятность, что он будет получать удовольствие от меня. Это так просто устроено?
1: Да,
0: да, это так просто устроено. Как сделать так? Ну, тоже я, ну, я конкретный пример приведу, потому что понимаю, что он простой и всем понятен. Приходит ребенок из школы, родители говорят ему, как дела в школе? Он говорит, нормально. Потом родители приходят ко мне, например, говорят, он мне ничего не рассказывает про школу. И простой вопрос. А ты ему когда последний раз рассказывала, как у тебя дела на работе? Что же делать? Рассказывайте, как у вас дела на работе, и что? И он начнет рассказывать, как дела в школе. Точно? Да. Гарантируешь? Да. А может быть сбой? Нет. Дима, ты уверен? Да. Ты не боишься совершить ошибку? Нет. Это точно работает.
1: То, что ты говоришь, это для многих родителей супер страшно.
0: Что страшно? Рассказать ребенку, я сегодня по дороге увидел цветочек, это было потрясающе.
1: Потому что свободным быть очень страшно. Это как раз-таки большая ответственность про то, что ты говорил.
0: Я, ну, да.
1: Потому что я сегодня не буду с тобой разбирать все свое детство. У меня, например, я закончила школу в 2000 году. Это были, ну, как бы экономически, назовем это так, нестабильное время в Российской Федерации. И у меня папа профессор военно-технических наук. И все, что ему говорят... То есть меня отправили в 8 классе, например, в физмат-гимназию при МГУ. Все мои учителя из этой же физмат-гимназии говорили, у вас у ребенка гуманитарный талант. У вас суперартистичный ребенок, она супер там хорошо пишет, сочиняет и так далее. Папа, ну, для папы гуманитарий это ну, несуществующая, не до профессии, что это. Я закончила эту гимназию. Я сказала, я поступаю в Москве, в ГИТИС и вот это вот во все. Папа сказал, нет. Хорошо, тогда я становлюсь журналистом. Я еще хуже. Тогда я становлюсь адвокатом, я хотела быть правозащитником, просто, ну, как бы, да. Ребенок сумасшедший. И я закончила математический факультет для папы. Угадай, где я стала работать на втором курсе? Конечно же, на телеке. Потому что если в тебе это есть, то есть это все равно выползет. Конечно, там, не знаю, какие-то там математические знания, что там структурировали и так далее, но в голове... Но мне это не... То есть мне это не нужно было вообще. И, например, потому что папа боялся. Он говорит, ты должна стать экономистом или бухгалтером. Каким экономистом или бухгалтером? И потом, когда я стала журналисткой, он на телеке, он просто... Ну, то есть он супер это обесценивал и говорил, что ты носишь, ты представляешь к людям с микрофончиком. Я говорю, это не так работает все. И для него это прям был... Ну, то есть я какой-то, знаешь, такой позор нашего клана, потому что я должна быть экономистом. И моему папе из любви он все это делал, с какой-то своей, как сейчас мы поняли, что нет. Да, и потому что ему казалось, что он меня так защищает, потому что, видимо, он понял вот эти все там дефолт 98-го года или какие-то голодные годы. Он хотел, чтобы его дочь была экономически независимой, а актеры тогда, естественно, русское кино было в жопе, ну и продолжает там быть. И журналисты то же самое, он там, не знаю, убивают и прочее-прочее. И то есть он хотел меня защитить, впихнул в меня какое-то образование, которое вообще не про меня, да. И все равно из меня все это вылезло, и вот я сейчас сижу с тобой там в клипсах и перчатках и занимаюсь тем, чем я и должна была заниматься, потому что, но есть люди, которые стали в итоге бухгалтерами, а хотели быть, там, не знаю, там, художниками.
0: Слушай, ну вот эта история, которую ты рассказала, она, конечно, ну, типичная, не знаю,
1: да,
0: у каждого индивидуальная.
1: Мне кажется, это частая
0: история.
1: Но
0: самая большая боль моя, кто стал счастливее-то от этого? Папа не стал счастливее. Твой наверняка прекрасный папа стал несчастным от этой истории. Ты стал и несчастный.
1: Да.
0: Мир стал хуже.
1: Я не то, что стал несчастным, мне просто стал...
0: Ну, тебе приходилось стал... прерываться, да. Преодолевать.
1: Да,
0: еще
1: да,
0: раз,
1: да.
0: Папе не стало хорошо,
1: да, да,
0: и тебе
1: да.
0: Не стало хорошо.
1: То есть мне пришлось
0: и
1: через
0: это
1: все
0: перебить. Вот теперь представим себе невозможную ситуацию, это близкое тебе, поэтому будем представлять не твоего папу, а вот этого папу.
1: Да, папа. Микрофон.
0: Да, папа микрофон, который говорит, окей, да, как интересно, оказывается, чему учит меня мир. Я-то думаю, что все в бухгалтерских схемах, а мне-то судьба подбросила какое испытание в виде Наташки, которая говорит мне, папа, предлагаю тебе новый взгляд на мир.
1: Да, да, да.
0: Я думаю, что папе это

0: просто, но это офигенно интересно, этот взгляд. И тогда, слушай, мы становимся счастливее.
1: Но сколько поломанных людей, у которых, которые пришлось становиться в угол, которые, я прям обожаю свою работу, потому что да. Я не считаю ее работой, я считаю, там, как Генри Форд говорил про любимое дело, и не будет работать ни одного дня, я и не работаю. Но сколько людей, художников в костюме бухгалтера мучаются, это же ужасно. И в том числе из-за родителей.
0: Ну, так или иначе, слушай, мы родители, сейчас ты меня про это можешь еще спросить, а, так сказать, несу ли я ответственность как родитель? Ответ – да. Ну, конечно, мы несем ответственности много за что, ничего не поделаешь. Как родитель, как сын, как, да, ну что, да.
1: Но здесь они тоже проживают свою жизнь заново, только, как ты говоришь, только немножко в какой-то извращенной форме. То есть папа видел во мне продолжение, не знаю, своего экономиста, которым он не был.
0: Я думаю, что это во многом очень советской привычки, что жизнь это не удовольствие, а жизнь – это толкать огромный воз с дерьмом в гору. Вот это и есть жизнь. Ну, это действительно, тут есть наследие очень понятное, откуда взявшееся, и вот это вот, да, на работе мы не получаем удовольствия. У меня одна запись в трудовой книжке. Что одна запись вообще? Понимаешь, чувак или чувиха не посмотрели ни в одну сторону. Жалко, больно. Но это все как-то надо было оправдывать, поэтому вот так правильно жить. Да, жизнь – это вот Павка Корчагин, есть сотая шпала. Да?
1: Ну и кто получает удовольствие, им же всегда еще прилетает за гедонизм, за веселость. Так, у меня постоянно в каждом, у меня есть, я называю их антифанаты, они меня говорят, что у вас вечно это глупое хихиканье, потому что у нас вообще, мне кажется, в постсоветской, советской парадигме ты должен быть, ты умный, если ты серьезный, да. Ты можешь нести абсолютную херню, но серьезным лицом, а если ты веселый и легкий, то ты обязательно тупой. И у меня был Сюзефович выпуск, и я только-только получила иноагентство, чуть ли не, знаешь, там, я была такая пришибленная, и мы с ним говорили о репрессиях, ну, мы с ним чуть-чуть похихикали, но, естественно, это все было, то есть я еще была вот в этом аквариуме, про который я тебе говорила, и меня эти антифанаты очень смешно написали, что вот, Наталья, вы растете, потому что, наконец-то, вы избавились от своего глупого хихиканья, а для меня это, наоборот, был, что я была просто не собой.
0: Как здорово, ребята, в какую камеру, сказать, что мы вас порадовали. Поржем! Давай, накатим, ты что? Поругают.
1: У нас вообще с юмором у людей, с юмором в стране напряженка, людям реально кажется, что если ты смеешься, что ты глупый.
0: Конечно.
1: Я вообще не понимаю этой связки.
0: Но мы с тобой же не боимся быть глупыми. Нам нормально. Так что пусть, ну что, ну, нет, мы боимся.
1: А ты с чем это связываешь? Тоже какие-то страхи? Нет, почему люди воспринимают...
0: Да, мне вообще, я про это долго, годы учился не париться, и мне кажется, научился. Пусть воспринимают, как хотят, господи.
1: А ты парился сначала?
0: Ну, конечно, но как же, то, что обо мне подумают, как на меня смотрят, ну как.

0: как же, конечно. Ну как же, ну а как? Это важное. Важный переход у меня был очень
1: сильный. А что произошло, что
0: избавился? Начинаешь понимать, что это одна из зависимостей. Начинаешь понимать, что тебя это не ведет вперед, а тормозит. Это не значит, слушай, я категорически против того, против вот этой позиции. Я так вижу, и мне на всех наплевать. Я не это имею в виду. Мне совершенно ни на кого не наплевать. Ну, может, на кого-то и наплевать, но вообще нет. Моя работа связана с тем, что мне не наплевать. Ну, что делать? Ну, если я все время буду думать о том, чтобы 100% сказали там, я не знаю, да, что он прав, или, так сказать, какая интересная мысль, или как хорошо он выглядит, я не знаю что. Но я заторможу и не смогу ничего делать вообще. Ну, потому что огромное количество, слушай, там в моей профессии, не небольшое, а огромное количество людей русскоговорящих, постсоветских, они, в принципе, говорят, да мы и пробовать ничего не будем из того, что он говорит. Это же просто чушь, вы что, не понимаете? Это же просто глупость. Всякий понимает, что это глупость. Ну, что, мы будем обращать на это внимание? Ну, сидите, господи.
1: Они это почему говорят?
0: Ну, потому что их научили не рефлексировать. Потому что рефлексировать
1: или
0: плохо.
1: Потому что не похож на этого педагога.
0: Я не знаю, не похож на педагога, это уже следующая история. Да, не похож на педагога, я не знаю, Серега, а зовут Дима, в такие годы его, значит, преклонные и все остальное, это все невозможно выдержать. Но я думаю, что это от привычки не рефлексировать, которая связана с тем, о чем мы поговорили уже. Да, вот эта вертикаль очень-очень понятная. Родитель лучше знает, учитель лучше знает, президент лучше знает, только, министр кстати, лучше знает.
1: Да,
0: нет. Лучше всех знаю я. Вот могу сказать это в камеру. Лучше всех про все понимаю я. И вам того же желаю. Да, Наташа в ее системе координат лучше всех понимает про все. Если она про что-то не понимает, она обратится к тем людям, которым она доверяет. То же самое произойдет со мной. В политике, я не буду смотреть в камеру, как идиот. Да, в политике, вот когда говорят, да, я в политике не разбираюсь. Ты что, дурак? Ну, реально, хочешь сказать, ты настолько тупой. А кто в политике разбирается? Да, лучше, чем мы с тобой, в политике не разбирается никто. Никто. Вот, это одна и та же позиция. Мы никогда не узнаем правды, вот эта вся, вот эта дрянь, вот это все, вот это волны дерьма. И это все одно связано с другим напрямую. И поэтому, да, живут не для радости, а для совести, понимаешь, у них.
1: А мы зависим от чужого мнения из тоже страха, ответственности?
0: Мы... Ну, я думаю, что нас так научили. Я думаю, что нас так научили.
1: Это же глобальная история.
0: Это вопрос. Опять Федор Михайлович нас преследует. Тварь я дрожащая или право имею. Да. Теперь у Достоевского просто он развел это в две крайности. Но если мы это чуть-чуть сблизим, то так или иначе это внутренний диалог такой очень-очень, так сказать, русского интеллигента. Да, тварь я дрожащая или право имею. То есть я синдром самозванца у меня. Или действительно я что-то могу. Очень хочется все время сказать... В этой системе координат, в которой мы росли, мы вышли из нее, я в политике ничего не понимаю. Есть люди, которые понимают за меня. Есть люди, которые решают, что я иноагент. А я 5-летняя девочка в этот момент. Вот я открываю в себе это. Ну, что типа поделать? Ты в этот момент ты себе говоришь, Наташка, ты уже не 5-летняя девочка. Это дикий облом. Это чертовски обидно. Можно всплакнуть. Но я делаю шаг вперед в этот момент.
1: Но я себе разрешаю быть этой 5-летней девочкой.
0: Да, пожалуйста. Я же не про то, что это плохо.
1: Просто когда ты начинаешь, например, с ней бороться, это еще хуже. То есть тебе нужно ей побыть, условно говоря, 2 часа.
0: Правильно. Но если ты отстанешься там, во-первых, ты впадешь в психическое заболевание. Да, шизофрения. Да, абсолютно точно. Да, а во-вторых, из этого... действует следующий шаг. Да, Путин знает, что он делает. Это понятный шаг, но сами подумайте. Он знает, что он делает. Почему? Потому что он важнее, чем я. Потому что он в политике, понимаешь, понимает, а я не понимаю. Вот оно как, оказывается.
1: Он очевидно, понимает, мы все видим результат этого понимания.
0: Да, ну мы же вот это, откуда вот это, я не знаю, да, поддержка, и я в домике, и давайте разговаривать о том, что нет бензина, но не будем разговаривать о том, почему его нет, и как это связано со всем остальным. Это оно. Ну, инфантилизм, говоря на таком чуть-чуть более научном языке.
1: Но он нам нужен как защитная реакция?
0: Он нам не нужен
1: с тобой
0: вообще.
1: Нам
0: с тобой он не нужен. Рефлексия – это самое человеческое качество. На мой взгляд, рефлексия и есть наша человечность.
1: А ты знаешь, что в ней часто обвиняют?
0: Тебя?
1: Вообще люди
0: кого?
1: Друг друга обвиняют. То есть ты слишком много рефлексируешь, говорят. Это то же самое, как ты слишком себя любишь, и вот это все. У нас в каких-то классных вещах люди, наоборот, обвиняют. Обвиняют в гедонизме. Что плохого в гедонизме?
0: Нет, давай подумаем не что плохого в гедонизме, а почему они вообще обвиняют. Какое их собачье дело? Давай подумаем.
1: Бимба.
0: Ну, тот, кто обвиняет, он же делает это не ради себя, он что-то обслуживает в себе.
1: Конечно.
0: Ну, так что он обслуживает. Доказывает, что его говноспособ жить
1: что
0: правильный.
1: Что лучше меня.
0: Не лучше, а просто, что он правильный.
1: Да.
0: Я лично, Наташ, не парюсь. Я политикой не интересуюсь. А ты, дрянь такая, мало того, что политикой интересуешься, ты еще расшатываешь мои устои.
1: Еще и рот открываешь.
0: Да? Заткнись, понимаешь, и отлезь. Да? Вот что я делаю. Это очень важный момент. Да, когда я говорю, я по себе знаю это продолжение педагогики, ты не думай, это не то, что я философствую. Да, когда они говорят, я ничего делать не буду, это не поможет. Я напишу две колонки, чем я сделал жизнь ребенка лучше, чем хуже. Я вообще не буду это делать, это не поможет. Почему человек это говорит? Он дурак? Нет, он не дурак. Потому что если он это сделает, это может расшатать его устои. Окей, он не привычен к рефлексии, он это бережет, как зеницу ока. Мне кажется, что так. Мне кажется, что довольно просто.
1: Ну, у меня про чужое мнение вообще было в этой программе. Она у меня терапевтическая получилась, такая объемно-терапевтическая, потому что у меня была программа Зинаиды Пронченко. У нее очень ядерная аудитория, заряженная прям фанатов очень ядерных. А Зина, она отвечает не как ты, размашисто и широко, она отвечает очень дискретно маленькими предложением, потому что она пишущая. И тебе нужно постоянно быть таким тягачом и что-то вкидывать постоянно, и плюс тебе нужно делать особенную атмосферу. И я поэтому для этих зрителей была просто какой-то тупой дурой, который постоянно вот так вот... Я еще была в какой-то джинсовой рубашке, в огромных таких серьгах, морские звезды. Или серьгах. И мне просто накидали миллиард комментариев, ну, просто, что я недостойна сидеть с Зиной в одной... Ну, естественно, я тупая пизда, жирная свинья, я работаю в каком-то...
0: Тесные зрители у тебя, удивительно прямо. Дух воздвигается.
1: Я работаю в колбасном отделе, я просто супер тупая, а у меня в этот момент, когда я записывала с Зиной, у меня выходила моя первая Self-Guardian, ну, то есть у тебя происходят какие-то серьезные события в жизни, и тут я впала, ну, то есть я не выдержала, потому что было очень объемно, а у меня был нервный срыв, и в этом нервном срыве я записала, два месяца сидел Антон Долин. И там разница выпуска была 2 недели. И просто из-за того, что там другая аудитория, я у зрителя Антона была, какая красивая, какая умная, господи, как прекрасно, говорит, какая интеллигентная, какая элегантная, как и так далее. И я поняла в этот момент еще раз, это прям было у меня такое упражнение, что мнение ничего не значит, потому что я не могу ложиться. Ну, то есть я сделала такую карьеру от тупой пи***ы до супер умной женщины просто за 2 недели, просто потому что была другая аудитория. И меня это как раз-таки научило, что я последний раз вообще слушала какие-то чужие мнения, потому что оно к тебе не имеет никакого отношения. Люди говорят что-то там про себя. Но у меня... То есть я не выдержала реально. То есть рационально ты понимаешь, что вот все это тебе рационально, очень умно по-взрослому разговариваешь, но вот моя 5-летняя девочка просто... Ну, я 4 дня не рыдала, я не могла остановиться. То есть я все... Ну, я Маша сказала, что все, я ухожу из профессии. Она говорит, ты в ней 26 лет, ты с ума сошла. Ну, то есть меня это ранило просто потому, что, видимо, возможно, в какой-то уязвимый момент еще попала, не знаю. Но
0: звала
1: это было...
0: бы Пронченко еще раз?
1: В программу? Нет. Ну, вот я честно могу тебе сказать.
0: Чему нас это учит?
1: Чему, Дим?
0: Ну, аккуратнее выбирай. Может быть, в этом дело.
1: Но ты же не знаешь, откуда прилетит. Потому что я на самом деле думала, что мне аудитория Долина скажет, что Антон такой весь прекрасный, а что... То есть я боялась идти к Долину, что нет, там просто все были супер классные. То есть у меня был такой только единственный... Потому что мы-то как раз с Зиной, мы знакомы с ней. Мы с ней вот так же пили там в Париже аперольчик. И мне... Ну, то есть я с ней... У меня не было даже никакой тревоги, потому что мне казалось, ну, просто две приятельницы поболтают вдвоем.
0: Ну, то есть это делаешь
1: вдвоем.
0: не для того, чтобы тебе написали зрители?
1: Нет,
0: или
1: нет,
0: для этого?
1: Конечно,
0: ну,
1: нет,
0: так это же
1: нет,
0: точка
1: нет,
0: это. Нет. Да, ты что-то такое в этот момент опять-таки делаешь. Я полагаю, то, что тебе нравится, то, что тебе приятно.
1: Да.
0: Ты учишься сама на своих ошибках. Ты говоришь назад, а я бы, пожалуй, не позвала. Ну, так вообще не позвала, значит, надо, может быть, что-то. Может быть, я понятия не имею, что твоя работа не моя. Да, ну, может быть, значит, надо аккуратнее выбирать, говорю я, не в смысле, что прогони там, не знаю, Пронченко или Долина.
1: Нет,
0: или,
1: ну, а
0: да?
1: Почему, наоборот, это твои университеты, твои уроки бесплатные довольно-таки?
0: Да, да, но я как-то поняла, уже за то, чтобы для радости жить.
1: Вообще в любую секунду?
0: Ну, мне кажется, что надо стараться.
1: Возможно?
0: Возможно, это дополнительный вопрос. Но мне кажется, что, конечно, надо для радости. Возможно, невозможно. Если невозможно, значит, не получится. Но мне кажется, в этом фишка, нет?
1: Ты счастлив каждую секунду?
0: Да я не счастлив каждую секунду. Но мне кажется, что это...
1: Заголовок. Иноагент Зицер несчастлив каждую секунду.
0: Я несчастлив каждую секунду, как, ну, я же, ну, как, ну, все люди нормальные, более-менее, да, и так далее. Но мне кажется, что стремление к радости – это очень важная вещь, нет? Каждую секунду.
1: Стремление, да. Ну, например, в том же самом родительстве первый год – это же не сплошная радость.
0: Стремление к радости. Это не сплошная радость, возможно.
1: Мягко скажу.
0: Ну, я знаю людей, у которых сплошная радость. Я знаю таких людей. Лично знаю, которым в кайф, в такой
1: кайф.
0: В том числе. Потому что это же я другой, опять-таки, в этом смысле. Ко всему можно относиться по-разному, слушай. Изменить отношения – это очень трудно, мы не будем сейчас про это говорить, в это
1: да,
0: не полезем.
1: Да.
0: Но вообще-то, ну, не знаю, я очень стараюсь делать только то, что доставляет мне удовольствие. Я очень стараюсь. Не могу сказать, что у меня на 100% получается.
1: Ну, хреновые же дни тоже бывают.
0: Что?
1: Хреновые дни же тоже бывают.
0: Да, я говорю, что я стараюсь. Я стараюсь. Да, я не живу в этой истории. Хреновые дни бывают, поэтому давай организуем тебе сейчас, детка, хреновый день. Да, это тоже такая очень-очень такая советско-постсоветско-российская такая история. Жизнь – это не пикник, поэтому давайте испортим жизнь нашему ребенку сейчас, чтобы он привыкал. Потому что в случае чего, если что-то когда-то произойдет, опа, он уже готов. Ну, это дичь какая-то. Так что нет, я-то... А ты нет? Ты не стараешься так, чтобы было в кайф?
1: Я просто, знаешь, какой-то момент из-за психотерапии я начала любить в своей жизни и плохие дни. То есть я просто, не знаю, это может быть какое-то у меня псевдопросветление, отлет, потому что мне кажется, когда ты стремишься постоянно быть, то есть, условно говоря, я счастлива и в момент страдания, потому
0: да,
1: что он просто есть, я его проживаю, и оно уходит.
0: Ну подожди, но тут нет противоречия. Ну вот я иду в школу на работу, да? Я думаю с вечера, какие кайфы меня завтра там ждут. Ну, теперь школа, там же тысяча мелочей. И понятно, что там такое произойдет, неожиданное что-то произойдет и так далее. Но я иду туда зачем-то. Я люблю это дело. Я прям иду за кайфами. И это меняет меня и настраивает меня определенным образом. И между прочим, людям вокруг меня, мне кажется, тоже намного лучше в этот момент. Я иду туда за кайфами.
1: Но страдания-то все равно приходят. Скажи мне про страдания.
0: Ну,
1: ты вообще не страдаешь?
0: Да я страдаю. Ну, подожди. Ты, мне кажется, смешиваешь разные темы совсем. Я иду... Не знаю, какой же тебе пример привести. Давай театр.
1: Давай.
0: Да? Окей. Я ставлю спектакль, потому что я хочу что-нибудь понять. Мне это в кайф. Мне кайф работать с этими людьми. Я, значит, у меня какой-то процесс и так далее, и так далее. Внутри этого большого процесса могут быть страдания, срывы, творческие метания. Мы можем поругаться с, там, не знаю, с этим, потом помириться, а потом я что-то открою и так далее. Но это же вектор вот этот в удовольствие на самом деле. Я это выбрал, это мой выбор. Да, я иду в школу, я, не знаю, сегодня буду вести вот такой-то урок, вот такой-то придумаю, с этим поговорю и так далее. Это сумасшедшие кайфы, потому что это не кайфы, нафига я это делаю вообще. Внутри этого может быть что-то, что меня огорчит. Ну, огорчит, ну и что? Ну, мы же живые люди. Но вектор для кайфов, конечно, не вот для вот этого воза с дерьмом, который я толкаю в гору, не категорически. Это разные отношения к жизни. Вот это мы сейчас обнаруживаем. Не с тобой, в смысле, а обнаруживаем совсем разные отношения
1: к
0: жизни.
1: А у тебя депрессии были когда-нибудь?
0: Я не знаю.
1: А ты не знаешь?
0: Откуда мне знать?
1: У меня были.
0: Но у меня не было депрессии. Я думаю, что у меня не было депрессии в клиническом смысле, потому что если бы была, я бы об этом знал. Но у меня бывали очень тяжелые периоды в жизни, конечно.
1: В те моменты ты не стремился? Или ты и в те моменты стремился к удовольствию?
0: Ну, так или иначе. Но к удовольствию это же не в смысле, да? Я хотел бы, чтобы, я надеюсь, что наши зрители интеллигентные не принимают это примитивно, что я знаю, нажраться и, так сказать, да? Ну, смотри, у меня был тяжелейший момент. Вот я тебе рассказал, с 22 по 24, вообще 25 на самом деле год, ну, это, пожалуй, состояние близко к депрессивному, я бы сказал, да? К доктору не ходил, может, и зря не ходил, не знаю. Но внутри этого, да, да, внутри этого я стремился к радости, конечно, и пытался сделать так, чтобы другие стремились к радости, и пытался сделать так, чтобы люди вот в ужасе, в котором они оказывались, в том числе под бомбежками, чтобы там они не месили трагедию, которая и так существует фоном, а чтобы внутри этого было зачем жить. Вот, да, вот это очень важный момент. У людей должно быть зачем вставать утром. Вот тоже я родителям всегда говорю, зачем. Да, ребенок встает утром. Вот подумайте. И тоже это так ставит многое на свои места. Пойти в школу, которую он ненавидит, в которую его мучают, после этого прийти, когда его пилят, значит, что он не так комнату убрал. Ради этого он живет. Вот. Так что, ну, одно другого не противоречит совсем, нет. Да, радости.
1: И сейчас очень у многих людей есть такой вопрос, вообще имеем ли мы право на радость и счастье, когда вокруг, как ты пишешь, турбулентность в своей книге. Ну, я понимаю твой ответ на этот вопрос, что имеем, естественно.
0: Это не вопрос права. Это люди, которые так ставят вопрос, на мой взгляд, они нас путают. Я уже не знаю, умышленно или нет.
1: Путают в чем?
0: Путают зачем, я бы сказал. Чтобы не париться. Ни на одну, ни на другую тему. Ну, что значит, имеем мы право или не имеем мы право? Слушай, мне... Я сейчас только понимаю, вот я друзьям стал формулировать, что я только сейчас, в последнее время, выхожу вот из этого, да, до штопора, в котором я был. Теперь внутри этого... Ну, я обнаруживал себя время от времени. Смеющимся, кстати, вообще не обнаруживал себя очень долго и тосковал по себе стебовому и легкому и так далее. Но иногда я обнаруживал себя вдруг, да, что я в гостях, и вроде как-то я, да, вот я какое-то удовольствие получаю. Ну, да, получаю. Что? Да, как-то связано с правым или не с правым.
1: У тебя не было внутри вот этого внутреннего...
0: У меня было удивление некоторое. У меня было некоторое удивление. А что эти люди имеют в виду? Я не имею права и... Шаг. Опять, я практический педагог. Да, что сделать-то надо? Они что предлагают?
1: Не радоваться.
0: То есть, что сделать надо? Пусть научат.
1: Не пить латте на миндальном.
0: Ну, подожди, у меня ребеночку 3 года. Да, вот он растет, ребеночек. Что они предлагают делать с этим ребеночком?
1: Растить нерадостно.
0: Ну, ты понимаешь? Они нас путают.
1: Ну, в тебе же тоже был этот человек, когда ты говоришь, что ты не смеялся.
0: Так это же изнутри у меня идет. Это же не изнутри, это не потому, что я имею право или не имею права и так далее, и так далее. Ну, конечно, да. Но какие-то вещи меня поражали и поражают. И то, что я вижу иногда там в Ютьюбе, там по ТВ, которое там, извиняюсь, из России долетает. Ну, поражают. Но имеют право, не имеют права. Слушай, ну, я же не могу, как я могу это судить? Ну, уже мозгов нет у кого-то совести нет, у кого-то сердца нет. Ну, так они так себя и ведут, ну, пусть ведут. Ну, это такой это разговор, мне кажется, абсолютно.
1: У меня внутри просто был такой диалог. Я не понимала, имею ли я право. У меня тоже не было смеха долгое время, где-то года полтора. А я суперсмешливый человек, да. И веселый. И, то есть мне казалось, что меня просто поставили на мьют и приглушили. А потом я начала... А я вообще могу шутить? А я могу смеяться? А я могу высмеивать? А вот это все сатира? Сейчас же такое тяжелое время. Вообще, Наташ, ты можешь? А потом я поняла, что... Да, и второй момент, я поняла как раз свою ответственность, потому что это помогает другим людям, включая украинцев. Потому что
0: нет,
1: у меня был такой момент, что все, я россиянка, я должна посыпать голову пеплом и все.
0: Да, но твое посыпание головы пеплом не поможет, переведи денег на заставу. Извини. Да, мне кажется, что это тоже, слушай, вот ты говоришь, люди, которые говорят и так далее... Ну, может, я и сформулировал сейчас, тоже кто-нибудь обидится еще. Но они крутят вот это самое дерьмо для того, чтобы ничего не делать. Условно говоря, для того, чтобы не переводить денег на ВСУ. Да, потому что в этот момент я как будто уже страдаю, я хожу с каменным лицом и могу уже ничего не делать. Да, мне уже плохо, мне так плохо, представляешь, мне же...
1: Ну, как будто выстрел заплатил.
0: Хуже даже, чем, я не знаю, украинцам, ты понимаешь,
1: да.
0: Хочется сказать. Да, вот на самом деле, что они делают. Практика, да, давай мы поймем, с чем мы встаем завтра утром. Вот завтра утром какие вещи ты делаешь? Как ты поддерживаешь Украину? Как ты поддерживаешь людей, которые рядом с тобой, которым тяжело? Как ты... Окей, если тебе для этого нужно смеяться, смейся, а паяться над жестокой любовью, да, и все, что хочешь.
1: Ну, ты же понимаешь, что можно поддерживать не только при донатами в ВСУ,
0: не
1: а разные
0: истории. Не только,
1: истории.
0: Я спокойно, не только. Я в этом смысле, я опять-таки А то сейчас за то, что я у тебя в программе говорю тебе, ты перейдешь на следующий уровень ролевой игры. Это не ролевой, а компьютерный.
1: Нет, я перепишу.
0: Нет, я говорю искренне про себя. Да, есть другие, есть много чего. Есть много действенных путей. А не вот это вот все, что мы можем сделать.
1: А если я ничего не хочу делать?
0: Что?
1: Вообще.
0: С чем?
1: Ничего не поддерживать.
0: Что?
1: Ты же тоже имеешь на это право. Потому что у людей это чувство вины.
0: Кто?
1: Человека, который ничего не делает.
0: Слушай,
1: который,
0: например, я тебе скажу.
1: Который попал просто... Ну, вот мне подписчики пишут, что они себя из России, что они себя чувствуют, как в подвале у маньяка.
0: Да.
1: Они ничего не могут делать.
0: Почему?
1: Ну, просто физически все, они уже еле
0: выживают
1: следующий день. Ну, у них диагностированные, но... То есть они себя чувствуют запертыми в подвале у маньяка.
0: Котик, ну, я тебе скажу, я не судья никому. Они себя чувствуют, ну, что я с этим могу сделать? Могу руками развести. А могу сказать, что в этот момент можно посмотреть вокруг, помочь собственному ребенку. А могу сказать, что можно в этот момент из школы ребенка перевести на семейную форму обучения. Понимаешь, чтобы его не индоктринировали, и не надо было наматывать сопли на кулак.
1: Наконец-то это слово.
0: Я сам сказал. Да, чтобы его не индоктринировали, да, и он не наматывал, я не наматывал сопли на кулак и говорил, ой, бля, что же делать, да, понимаешь, у нас таракан еще сказал, приводите ко мне звери ваших дедушек, а я привела, у меня выхода не было. Был у тебя выход. Был у тебя выход. Это разговор еще, я этого не требую ни от кого. Но это есть, вот эта самая позиция, что мы можем сделать изнутри РФ, например. Вот это детей спасти можете. Я не могу, ну не можешь, не спасай. Это такое лукавство, слушай. Да, и начнется, я наизусть знаю эту историю. А ему, значит, лысому очкастому жидяре, легко говорить, на самом деле. Да, он, понимаешь, да, сидит богатый на деньгах, на грантах
1: да.
0: Чего там, где мы получаем мы гранты с тобой?
1: Госдепа,
0: да. На грантах госдепа, да, а я, значит, мне не свести концы с концами, и поэтому у меня ребенок будет ходить в эту школу, и я буду надеяться, что его не индоктринируют. Надеюсь, его индоктринируют. Это поступок, когда сложно. Поступок – это когда сложно. Да, на войне все люди живут. Все 100% людей, да, русскоязычных, точно живут на войне. Теперь делать вид во время войны, что мы не на войне, ну, делайте. Теперь я не судья, но...
1: Но судишь.
0: Я не сужу, у меня профессия такая. Да, когда ребенок, когда мне говорят о том, что мой ребенок начал возвращаться из школы со словами, что жидобандеровцы все, и Путин молодец, и так далее, и так далее. Да, у меня много кейсов таких. У меня же ежедневные программы и так далее. Я каждый раз приходят живые люди.
1: Маленькие?
0: И что делать?
1: Это
0: происходит с маленькими. Потому что маленькие вот так перековываются, они верят взрослым, да. Там, те, кому 15, они так с цинизмом относятся к жизни, слава богу. Да, и Дима, что же делать? У нас приличная семья. Бежать, говорю я. Это практическая история. Я не сужу, не хотите, не бегите. Да, но разговоры про то, что мы ничего не можем сделать, это обман, говорю я. Просто обман и все. Люди хотят обманывать, пусть обманывают. Я их не сужу. Это разве... Где я сужу? Я говорю, что это обман. Могу палец ткнуть и сказать, что можно делать. Я последний человек, который скажет, что из России нужно помогать ВСУ. Ну, я что, ненормальный?
1: Угу.
0: Да, и обнаруживать связи с Украиной. Ну, тут же
1: или
0: плохо кончится.
1: Или протестовать на улице.
0: Да, или выходить на улицы и так далее, и так далее. Есть другие задачи. И задачи эти устроены по-разному. Не знаю, у меня в выпуске полтора месяца назад была, или два месяца назад, мама пришла в программу, которая рассказала о своем сыне, десятикласснике, который живет только тем, что когда он закончит школу, да, при малейшей возможности он окажется, он в Белгородской области они живут, окажется, не знает, как перейдет границу и будет своими руками восстанавливать Украину, потому что это сделали, значит, от его имени. О, неплохо, неплохо.
1: Ну, это круто.
0: Да, мальчику 16 лет.
1: Это
0: теперь
1: круто.
0: Окей, да, но в этот момент, он, и тоже мы говорили, что делать. Что делать этому мальчику? Да, посмотреть вокруг, поддержать того, кого можно поддержать. Того, кого-то, кто младше, кому-то подставить плечо. Кому-то стать ухом, в которое можно поговорить, потому что очень страшно разговаривать сейчас. Это действие все. Это действие теперь, а то мне страшно. Да, мне тоже страшно, Наташа, тебе страшно. Я понимаю людей, которые говорят, мне страшно. Ничего не поделаешь. Война, война. Да, надо действовать, нельзя не действовать.
1: То есть хотя бы малюсенькие какие-то такие шажочки.
0: Ну, конечно, да, потому что иначе опять это страх парализует, это понятно, это нормально. Теперь ты говоришь, надо себя принимать. Я в этом смысле не судья. Но мы говорим о людях, у которых дети есть. Да, дети, которых насилуют ежедневно в школе. Их не насилуют, сейчас кто-нибудь скажет, ничего, мы выжили, давайте вот эту байду
1: скажем.
0: Мы выжили, херово выжили, сказали. Да, мы с вами херово выжили. Нет, это только это ты, как... только ты херово выжил, а мы хорошо, вы хорошо выжили.
1: Это как меня били ремнем, и ничего из меня получилось.
0: Ничего, я человеком стал, да. Кто тебе сказал, что ты стал хорошим человеком, да? Кто это, кто тебя так назвал, да? Мы все любим себя похвалить. Так что в этом смысле, еще раз, я понимаю, что в этом есть... Ну, привкус того, что я говорю, да, какое-то осуждение, но это неприятие, это не осуждение, нет.
1: Но мне кажется, это как раз то, что ты говоришь, это может отрезвить, несмотря на то, что мы с тобой тут немножечко... Это может отрезвить, потому что люди, мне кажется, требуют от себя больших каких-то шагов, а-ля там эмиграция или свергнуть Путина, не знаю, еще что-нибудь. А правда, ты же можешь делать маленькие шажочки, про которые ты говоришь, и хотя бы спасти детей.
0: Ну, справедливо, конечно.
1: Но ты можешь как раз-таки вот в этом подвале маньяка не понимать. Ты можешь требовать от себя чего-то большого. То есть я просто как-то очень сильно сначала обвиняла людей в начале, когда, а сейчас я почему-то, ну не то, что на их стороне, но я стараюсь понять и принять это. То есть я могу понять, когда ты живешь в страхе и в каком-то абсолютном, как тебе кажется, бессилии, ты можешь не понимать, что ты можешь делать маленькие шажочки. Что даже если ты выслушаешь соседа, боль соседа, это уже действие. Это очень важно, то, что сказал сейчас.
0: Да, но я сейчас давай вызовем волну хейта в сторону педагога-гуманиста. А зачем мне про это париться?
1: Тебе?
0: Мне. Зачем мне париться про то, почему они сидят в подвале и своих детей посылают в путинские школы?
1: Эмпатия.
0: Как это связано с эмпатией?
1: Эмпатия к людям в подвале.
0: Нет. Тут эмпатия ни при чем. Эмпатия, если человек в подвале, говорит, я своего ребенка спасаю. Фильм «Жизнь прекрасна»?
1: Да, да.
0: Фильм
1: да,
0: «Жизнь
1: да.
0: прекрасна»? Пересмотрите. Окей. Да, оказавшись в страшном концлагере, я ставлю своей целью, да, сохранить своего ребенка. Ну, и, да, ребят, кто не смотрел, посмотрите, потрясающая. Потрясающая комедия о Холокосте и нацизме и так далее, и так далее. Да. Ты понимаешь, эмпатия ради эмпатии, это какая-то очень странная история опять. Ну,
1: то есть сочувствие тебя не вызывает?
0: Что?
1: Эти люди в подвале маньяка.
0: Которые что делают? Ну, не надо метафор в подвале маньяка. Да?
1: Это я цитирую.
0: Которые живут в Москве, которые похорошило при Собянине?
1: Нет, это другие люди.
0: Разные люди.
1: Да. Давай. Антивоенные люди в Москве, которые думают, что они ничего не могут сделать, потому что нет свободы слова, нет свободы протестов и прочее.
0: Ну, я что? Хочет меня чего? Сочувствия?
1: Нет, я не хочу тебя спрашивать. Они вызывают, они сочувствия?
0: Да мне некогда париться на эту тему. Если эти людям нужна помощь в области моей профессии, я им помогу. Я вообще без разбора, с кем только у меня не бывали разговоры, поверь мне. С самых неожиданных сторон. Я помогу, я расскажу. Если эти люди скажут, слушай, да, не знаю, нам так тяжело, выслушай нас, но они этого не скажут, это абсолютно исключено. Я скажу, вот Наташа готова вас выслушать, пожалуйста. Да? Вам же не важно, кто вас слушает. Делайте все равно, что не хотите. Хотите? Давайте. Давайте, нужен какой-то путь, как выжить, как сохраниться. Давайте найдем этот путь, давайте искать его вместе, давайте других людей подключим. И так далее, и так далее. А история про то, что я сижу несчастный в Москве с антивоенными настроениями. Ребенок ходит в путинскую школу, это важно. Я говорю, что я ничего не могу сделать. Нет, ты можешь сделать. Нет, ты не понимаешь. Окей, я не понимаю. Нет, у меня нет, пожалуй, вот я сейчас говорю.
1: Сочувствия нет.
0: Нет, у меня сочувствие у меня к человеку, которому плохо, Наташ.
1: Ну, им же плохо.
0: Кто тебе сказал? Тебе кто сказал-то это?
1: Ты имеешь в виду, что им плохо?
0: Тебе кто сказал, что им плохо?
1: Но хорошо.
0: А кто тебе сказал, что им плохо они... вообще? В смысле, они тебе говорят, нам плохо, потому что?
1: Потому что мы ничего не можем сделать с этим режимом и не можем уехать.
0: Каким режимом?
1: В котором они живут.
0: Нажрались лежим. Да, режим нажрались лежим. Ну, так в этот момент...
1: Как раз.
0: Да? А что они хотят-то сделать?
1: Вот им кажется, они в заложниках.
0: Что они хотят сделать? Ё-моё. Это вот ровно то же самое, как вот это варить воду. То, о чем мы говорили до этого. Что они хотят сделать? Ну вот что они, да? Они заложники режима. Хорошо. Понятно. Звучит красиво. Сделать, что они хотят. Хотят перестать быть заложниками. Берут лист бумаги. Слушай, я такой нудный. Ручку. И пишут. Что значит перестать быть заложником режима? Первое, второе, третье, четвертое, десятое. Там будут очень интересные пункты. Точно, если они начнут проделывать эту работу. Например, они скажут, там, где мы можем не сотрудничать с государством, мы не сотрудничаем. Там, где можем, мы не идем на баррикады. Например, не идем в государственный детский сад с ребенком. Есть этот пункт или нет? Эти твои, которым надо сочувствовать, написали такую бумажку? Нет. Слушай, ну мне есть чем заняться, я серьезно тебе говорю. Ну и это мне еще, ну давай.
1: Ну вот видишь, ты уже сейчас дал какие-то важные штуки.
0: Да, но эти люди не спрашивали.
1: Штуки.
0: Они не спрашивали. И тебя не спрашивали, и меня не спрашивали. Это я дал в разговоре с тобой.
1: Ну, может, им будет полезно.
0: Им не будет полезно.
1: Почему?
0: Потому что они не спрашивали. Наташечка, 5 лет почти, война идет. Все, кто хотели спросить, уже спросили.
1: Но ты более какой-то жесткий.
0: Я не жесткий. Слушай, я не затыкаюсь, я тебе говорю, с февраля 22-го года. Не затыкаюсь. Я говорю на эту тему, и на эту тему тоже, и про то самое семейное образование, про которое, как ты помнишь, я не хотел говорить. Вот здесь это у меня сидит. Но отчасти поэтому это здесь у меня и сидит. И говорю о том, что надо сделать, и говорю о том, как можно уйти, и говорю о том, какие есть легальные возможности уйти от пропаганды и индоктринации в школах российских до сих пор по закону об образовании, абсолютно безопасно, и так далее, и так далее. Я не один такой. Есть другие люди, которые говорят. Все, кто хотели услышать, услышали, я тебе клянусь.
1: Ты сейчас думаешь, это бесполезно уже?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что точечно помогать людям нужно. И, конечно, я буду продолжать это делать. Ну, объясни это иначе. Ну, 4,5 года, блин, больше. Не услышали до сих пор? До кого-то не достучались? Вот до этих, с которыми мы сейчас разговаривали. Ты же какой совет ты дал? Так я его дал 5 лет назад. Бумаги не было?
1: Состояние было другое. Ты же понимаешь, что человек может уйти в отрицание? Как это называют? Диссоциация?
0: Ты знаешь, очень много научных слов, слушай. Я половины не понимаю. Я понимаю, что...
1: Хоть в чем-то я... Нет.
0: Я понимаю, что у детей в этот момент проходит детство.
1: Да.
0: Вот это на «Д» что-то ты сказала такое.
1: Диссоциация.
0: Вот эта вот херня, посмотрите, в словаре, я, честное слово, не знаю. Да. Ну, хорошо, у них вот они вот в этом процессе. Сейчас они вынырнули из этого процесса. Давай начертим эту картинку. И посмотрели вокруг и говорят, ой, мы же несчастные такие, что же нам делать? Не будем вопрос задавать даже, что делать. Назад не пойдем, не будем смотреть, вот что Наташа говорит, что Зицер говорит, что еще там кто-то говорит. Не будем нафиг. Будем несчастными. Посочувствуйте нам. Да?
1: Хочется удавиться в конце программы.
0: Не надо давиться. Не надо давиться. Помогите тем, кому нужна помощь. Только не выдумывайте за людей, что помощь им нужна. Очень многим людям нужна помощь. Очень многие люди способны, огромное количество людей, да, сформулировать запрос личный. И нет, это не то, что, понимаешь, у меня есть все ответы, у тебя есть все ответы, у него есть все ответы. Не в этом дело. Но опять мы возвращаемся туда. Что такое наша человечность? Наша человечность – это поиск ответов. Это рефлексия. Рефлексия – это задавание себе вопросов. Это склонность к тому, чтобы смотреть, как я влияю на этот мир. К ответственности кольцуем, да, к ответственности мы возвращаемся.
1: Режиссер.
0: Как я влияю на этот мир. Это же оно и есть. Если я влияю на этот мир, я ответственен, нет? Нет, мы не ответственны, мы, значит, где там, в бункере у Мюллера.
1: В подвале.
0: Ну, окей, да, в подвале у Мюллера, окей. Я понимаю. Очень хорошо. Когда-нибудь пожалею. Ну, расскажи мне про свое сочувствие. Ты сочувствуешь этим людям?
1: В гуманистическом плане, конечно.
0: Ну, что такое гуманистическом?
1: Я сочувствую людям, которые чувствуют себя заложниками. И то, что ты говоришь, я сочувствую...
0: Чувствовать себя заложниками. Извини, что я тебя перебиваю.
1: Да.
0: Мы же говорим про действия. И, конечно, я тоже сочувствую людям, которые чувствуют себя заложниками и ищут выход. Давай так, ты сочувствуешь тем, кто возвращается в цинковых гробах?
1: Ну, им нет, потому что это убийцы.
0: Но
1: семьям, наверное, да. Как бы потеря близкого, потеря близкого человека.
0: Это
1: мы сочувствуем
0: семьи. Подожди. Эти семьи в большинстве случаев, кроме случаев редких и трагических, да, в большинстве случаев они снарядили убийцу убивать женщин и детей. Да, значит, его убили, на мой взгляд, это очень хорошо. Я скажу впрямую, тоже пусть ужасаются, да, потому что один человек на одного человека меньше, который будет убивать женщин, детей, стариков и так далее, и так далее.
1: Ну, плюс, когда ты идешь на войну, находишь, ты себе...
0: Как ты находишь это сочувствие? Расскажи мне, просто нет. Что значит? Ну, схоластически опять, отдельно от всего. Если мы рассказываем эту историю отдельно от войны, наверное, да.
1: Ну, только давай сразу оговоримся, чтобы наши зрители тоже поняли, что это не то, что я сочувствую россиянам, бедненькие, несчастные. участники россияне, и я не сочувствую украинцам. Конечно же, сочувствие Украине как жертвам агрессии и всем этим ужасным, то есть мы сейчас не будем перечислять это. Абсолютно понятно, но, например, ну, я сочувствую антивоенным людям, которые находятся в России. Потому что они мне пишут постоянно.
0: Подожди секунду.
1: У меня есть какое-то человеческое. То есть я не могу, понимаешь, это же тоже то, что ты говорил про какие-то свои истории.
0: Я согласен с тобой, смотри, тут у нас нет спора.
1: Я же не то, что специально, знаешь, пойду сочувствовать. Просто у тебя возникает, как ты смотришь спектакль, у тебя возникает, не знаю, слезы на глазах. Ты же там их не программируешь никак.
0: Ну, как ты ставишь вопрос? Я сочувствую антивоенным людям и так далее.
1: Ты сейчас скажешь, насколько они антивоенные, что ничего не делают.
0: Я с тобой согласен. Подожди. Наоборот, я с тобой согласен. Я тоже, естественно, но это не может не вызывать сочувствия. Я только задам тебе тот же вопрос, мы же будем крутиться на одном месте. Ты уверена, что про любых людей, оставшихся в России, ты можешь сказать, они антивоенные?
1: Нет, конечно,
0: что
1: нет.
0: Что их делает антивоенными?
1: Нет, конечно,
0: что
1: нет.
0: Что их делает антивоенными?
1: Ты имеешь в виду, что антивоенные может делать только действия?
0: Да просто скажи, что их делает антивоенными, и
1: но
0: все.
1: Они не согласны со всем этим режимом. Они против войны. Они это говорят. Кому? Они мне пишут.
0: Зачем?
1: Потому что они не могут сказать это вслух. Потому что они могут сесть в тюрьму.
0: Подожди, но я еще раз, мы про это уже проговорили. Я это понимаю очень-очень хорошо. Ну, ладно, слушай,
1: то есть тебе нужно действие.
0: Мне не нужно действие. Я думаю, что в ситуации войны, в ситуации, когда убивают детей и разрушают страну, и разрушают дома и так далее, я думаю, что моя энергия, моя личная энергия, сила, вера, время и так далее, должны быть направлены на другое.
1: На что?
0: Слушай, я говорил уже, на помощь Украине и финансовую в том числе.
1: Но ты находишься в России, ты не можешь доносить.
0: Я про себя говорю, так я же говорю про себя, не про них. Я говорю про себя. Когда я говорю про этих людей, я думаю, что, я надеюсь, к слову сказать, мои вопросы не означают, что у них нет ответа.
1: Угу.
0: Да, ну, в твоих предлагаемых обстоятельствах, которые ты дала вначале, у них нет ответа. Они сидят в домике и говорят, я против. Окей, я в этот момент говорю, посмотрите вокруг, посмотрите на своих детей, посмотрите, не нужна ли кому-то поддержка, посмотрите, можно ли сократить взаимодействие с государством. Посмотрите на эти вещи. Дальше, я напоминаю наш диалог, да, мы говорим, ты говоришь о том, что нет, эти люди, они, значит, в стопоре и так далее. Я говорю, ну, в стопоре. Ты им сочувствуешь? Нет, говорю я. Почему? Другим сочувствую.
1: Я сочувствую всем.
0: Ну, окей.
1: Ну, не совсем всем тоже. То есть это как, например, я не считаю, что все люди, которые остались в России, поддержат Путина, так я не считаю, что все люди, которые остались в России, не поддержат Путина.
0: Слушай, мне ничего не стоит сейчас сказать, я всем сочувствую, и выйти Махатмой Ганди или матерью Терезой, да, и все скажут, вау, вот он Махатма Ганди и так далее.
1: А мне кажется, наоборот, мне прилетит за то, что я сейчас говорю, я прям в этом уверена.
0: Ну, может, прилетит, может, не прилетит, но мы с тобой договорились, что нам больше все равно нас простят. Да, это не значит, что нам люди, которые нас смотрят, безразличны, я надеюсь, что все это понимают, но, да, жить в оценках невозможно все время.
1: Начали с тобой с легкого хихи, закончили. Просто я теперь буду об этом думать неделю, мне кажется.
0: Ну, так, мне кажется, для этого это и делала. Нет, ты же делаешь это для себя все. Да?
1: Ну, спасибо тебе большое.
0: Себя.
1: Наконец-то я подумаю. Спасибо большое.
0: Кокетка.
1: Вот и хихиканье. Пока все.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97 и

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.